0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Power Play.
1: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another E54 Ultra. Talk to you.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Инна и Матома. Dream Out Loud.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: стало быть такой шикарный. О течении дня я, если честно, одним глазом даже заглянул в следующую неделю. И 25 мая, это буквально через 4 дня, в понедельник нам говорят на эту минуту, что будет плюс 6, плюс 7 градусов и пасмурный небольшой дождь. Так что, если вы, как и я, хотите наслаждаться и гулять вечером по классному Мурманску, это, конечно, вы делайте, пожалуйста, прямо сейчас. Успевайте, потому что погода резко может в нашем городе исчезнуть и просто закончиться. А в Мурманске прямо сейчас плюс 15 градусов.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Актер Сергей Маковецкий однажды заявил, что «я не боюсь старости, ее незачем бояться, нужно всего лишь понять, как ее встречать». Ну, кстати, Сергею Маковецкому отдельная благодарность, мне дочь прививает хороший вкус, и я его сейчас ценю не за сериал «Ликвидация», и даже не за фильм «12», а за озвучку «Князя в трех богатырях». Он там, кстати, грандиозен и великолепен. Если не слышали, послушайте обязательно. Написать песню очень легко. Вначале садишься и пишешь текст, ну а потом походишь чуть-чуть и пишешь музыку. Ну, бывает, конечно, и наоборот. Эта группа Beastie Boys в своем стиле раздает нам рекомендации, рассказывает о том, что на самом деле все очень и очень в этой жизни просто. Некоторые женщины, заболев, вдруг становятся нежными, но через несколько дней вдруг начинают покрикивать с постели,

0: Реклама на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13.30. Офис-баттл.
4: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Классные новости к нам прилетели. Вы знаете, оправдательные приговоры самим себе будут выноситься сейчас еще большей легкостью и скоростью. Дело в том, что психолог заявила, что похудеть на несколько килограммов жира за неделю – это классический обман. Обещание сбросить пару кило за неделю – это мошенничество с использованием чувства срочности. Физиологически это невозможно и тем более еще и опасно для здоровья. Но весной психологическая уязвимость вырастает в разы. По словам этого святого человека, близость лета создает искусственный дедлайн успеть к пляжному сезону. А если мы посчитаем, сколько у нас времени осталось до календарного лета, то, конечно, это повышает риски прям в разы у нас, потому что буквально это 10 дней. 10 дней у нас с вами осталось до наступления того самого 1 июня. Мозг сужает фокус, хватается за волшебное решение, ну а мошенники давят фразами вроде «акция только до конца мая» или «осталось 5 мест». Эксперт считает, что весной, когда люди видят себя при дневном свете, разрыв между желаемым и реальным становится болезненным. Но вот об этом ей тоже можно было бы не говорить, зачем она на больное давит. Ну а в соцсетях активизируются блогеры с фотографиями до и после, и читатель примеряет чужой успех на себя, забывая, что эти фотографии могут быть подделкой, заключила эксперт. Я тут, кстати, немножечко вам в сторону отойду. Я перестал смотреть эти вот короткие истории, которыми наполнены, мне кажется, социальные сети, потому что никто не показывает себя там в моменте повседневным, да? Ну, понятное дело, мы хотим себя выставить в лучшем свете, чтобы мы были самыми красивыми, желательно с достижениями. Никто не показывает, как варит пельмени. Никто не рассказывает о том... Ладно, давайте в подробности не будем углубляться. Я думаю, что мысль вы прекрасно поняли. Так что я для себя эту страницу, в принципе, закрыл. И вы знаете, как-то даже себя стал бодрее и лучше чувствовать. Так что и вам того же советую. Диетолог, уже другая, заявила нам, что зеленые бананы лучше насыщают организм. Диетолог-нутрициолог заявила, что самыми полезными можно считать зеленые бананы, поскольку в них много резистентного крахмала, что бы это ни означало. В норме есть 2 зеленых банана в день и 1 спелый. Бананы полезны для спортсменов, их едят даже на сушке, так называемый, заявляет нам специалист. При этом она предупреждает, что бананы стоит есть с осторожностью. Понятное дело, при заболеваниях почек, ЖКТ, диабете. В общем, давайте так, при всех вообще недугах, которые у вас есть, что это может какой-то побочкой грозить. Ну и новость, которую мне подбросила, принесла, любезно отправила наша Юля Ряшкина. Я с большим удовольствием ее сейчас расскажу вам. Появилась кофемашина, но для приготовления, для приготовления яиц. Стартап Чеффи представил робота по имени Егор. Ну, в смысле, Egg Go On Robot. Егор, получается, и пишется с точечками. Умеет он готовить яйца аж 7 способами, от глазуньи до омлета. У меня аж слюна пошла, вы слышали, я поперхнулся немножечко. Ну, понятное дело, когда такая машина появляется, затревожился я, запереживался, если честно. Нужно всего лишь положить яйца в специальный отсек, выбрать блюдо и указать время подальше. Дальше робот все сделает сам. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
4: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
3: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
5: Понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
6: Партнер программы «Мясной бар Top Blade». Супер акция. Два премиальных стейка «Рибай» плюс «Нью-Йорк» по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Зимовка» – «Культ Пицца». Теперь в Мурманск-Молле, ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Ну а вы звоните, пожалуйста, пока нам. 488-448. Есть у нас для вас 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пицца». Сегодня, конечно, у нас какой-то особенно интересный трек приключился, но подробности чуть позже, персонально для нашего первого игрока. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте. И вам как вас зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, напоминаю, как проходят наши розыгрыши. Услышите сейчас песню, и потом я предложу вам 4 варианта ответа, кто же в оригинале эту композицию исполняет. Сегодня сразу предупреждаю, как-то так случилось, что уровень у нас усложненный. Я, если честно, с первого раза не угадал. Но, может быть, Алексею сегодня у нас повезет, поэтому не только эрудицию, но и интуицию тоже, пожалуйста, включайте. Песню давайте послушаем, ее вы точно знаете.

0: Робин Тик, Ти-Ай и Фаррелл Уильямс, Blurred Lines, прямо сейчас звучит. А кто же в оригинале на эту песню исполняет? Варианты ответов для вас, Алексей. Это Стиви Вандер, это Марвин Гей, Барри Уайт или Джеймс Браун. 1, 2, 3, 4, выбирайте.
1: Первый.
0: Стиви Вандер, да, он же Стиви Слепая Ярость, да, это точно. Он хорош, конечно. У него есть классный альбом 21-го года с Элтоном Джоном. Они выпустили новые свежие композиции, но этой песни он не писал, к сожалению. 488-448. Напоминаю, может быть, это вам как-то поможет дать верный вариант ответа, что сегодня у нас уровень усложненный, как бы сказали на уроках английского языка в учебнике какой-нибудь Верещагиным Upper and Wines у нас сегодня. Так что выбирайте из оставшихся все вариантов. Доброе утро.
2: Утро доброе. Меня Алексей зовут. Ну, Алексей. Предположим, вариант номер 4.
0: Джеймс Браун, король соула, который, кстати, пел с Лучано Паваротти даже на одной сцене, но этой песни он не исполнял. 488-448. Два варианта у нас с вами остаются. Марвин Гей и Барри Уайт. Доброе утро.
1: Марвин Гей.
0: Слушайте, а отличный выбор, тем более он еще и верный сегодня. Я вас поздравляю. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Ну а теперь история, которая прилагается у нас, как всегда, к каждой композиции. Песня Blurred Lines, которая вышла у нас в 2013 году. Вау, как время-то летит. И изначально возглавила все чарты, и Билборд тебе, и все на свете. И Фаррелл Уильямс такой талантливый, такой вот он на коне. Но выяснилось потом, причем выяснили это родственники того самого Марвин Гея, что уж очень она похожа на песню «Got to give it up». Давайте мы ее послушаем с вами прямо сейчас. Фаррелл бился как раненый лев, практически до последнего говорил, что нет, это ко мне вдохновение пришло, я ничего не копировал, но суд присяжных постановил, что да, украдено прям в копейку, и говорит, вы должны теперь семье покойного Марвина всего лишь 7,3 миллиона долларов в качестве компенсации. Вот столько нынче стоит успех. И, кстати, в моменте, когда вот у него были все эти огромные суды, тяжбы, он писал песню «Happy» для мультфильма «Гадкий я». Вот такая вот ирония судьбы, конечно. Мы нашего слушателя еще раз поздравляем, просим на линии оставаться. За эфиром вам сейчас расскажу, как вы ваш приз заполучите. Ну и напоминаем, что спонсор рубрики «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-Моле. Самовывоз. Забрать блюдо стало еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
3: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Опоздала сегодня. Я обычно не обращаю внимания на автомобили, потому что я их не различаю практически. Но рядом с моей каретой остановился Mercedes Sprinter. И на название Sprinter я не могла не обратить внимания.
4: То есть такие автомобили ты различаешь, да?
3: Ну, слушай, это почти газель, так что... Да, я просто обратила внимание на Sprinter. Думаю, все, вселенная отправляет мне знаки, придется бежать просто.
4: И успела, и прям молодец.
3: Я успела. Были на моей стороне все светофоры, так что я даже с достоинством дошла от остановки.
4: У меня, кстати, была однажды такая история. Я вышел за 7 минут до начала урока в школе, а жил я у нынешнего губернаторского лицея, а учился вот здесь вот в центре у бывшего магазина «Сувенир». Так. И я успел за 7 минут. Я перебегал...
3: Теперь вы представляете, какие у Сергея длинные ноги?
4: Дорогу на мигающие желтые, мне кажется. Вообще нет, но факт было, каюсь. Ты знаешь, какая была моя самая главная ошибка? Я потом пытался этот успех повторить. Сколько раз я опаздывал, ты бы знала, насколько сильно можно было не успевать вообще. Это был, собственно, я в школьные годы. Юля Ряшкина в эфире. Доброе утро тебе.
3: Доброе утро.
4: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая, павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51. Ну, в каком-то смысле мы про, ну, не то что пробега, но прохождение сегодня будем с вами говорить в том числе.
3: Да, километраж иногда бывает там вообще большой, дорога непростая. Кстати, поход на сеть стал одним из самых таких сложных в моей жизни и физически, и морально.
4: Ой, об этом мы тоже сегодня отдельно поговорим. Дело в том, что в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт 13 километров региональной дороги «Лесная».
3: И к чему бы это, думали вы?
4: Маршрут востребован у туристов, а вот и мы, как говорится. По нему можно добраться к Сейдозеру и природным объектам Лавозерских тундр. А вдоль дороги расположены озера, заказники, ну и Самская деревня.
3: Сегодня хотим узнать, есть ли у вас планы путешествий по Мурманской области этим летом. Инфраструктура для жизни. Для нас, то есть, что-то там делается на 13 километрах. Будете ли пользоваться? И в каких точках Кольского полуострова еще не были, но очень бы хотелось поделиться мечтой. Это важно для визуализации мечты.
4: Давай так, делается-то все для туристов. А вот входим ли мы в их часть?
3: Конечно.
4: Сегодня будем...
3: Нам тоже надо.
4: Узнавать. 488-448, группа ВК, приложение. Пишите, звоните. Давайте уже обсуждать.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Это давай. Чувствуется.
1: Да, возможно.
0: Идешь, и тебе вроде как и прохладно, и приятно одновременно.
1: У нас вопрос, конечно, по поводу осадков в сегодняшнем дне, потому что кто-то говорит, что сегодня будет просто пасмурно, а есть утверждение, что вроде как и небольшой дождь сегодня к нам придет, как он вчера ходил, кружил, и все-таки немножечко собрался у нас в городе.
0: Ну вот твой любимый синоптический виджет что говорит? Мой говорит, что нет.
1: Давай так, мой синоптический виджет любимый там, где больше градусов показывает, а сегодня там еще и небольшой дождь в сопровождении. Но я, в принципе, зонтик у нас, мне кажется, не выкладываю. Просто потом его на шапку меняю в какой-то момент на зимнюю. Все остальное время я вооружен и готов, вдруг у нас дождь какой-то пойдет.
0: Ну и продолжает меня шокировать, что световой день длится больше 23 часов. Я не так давно приехала из места, где все не так, поэтому мне пока слишком светло.
1: И, кстати, как-то мы с тобой очень легко и быстро добрались до той точки, когда световой день будет, в принципе, у нас бесконечный, потому что полярный день уже завтра начинается у нас в Мурманске. Как-то я не был готов к этому внутренне, если честно, увидеть вот эти два слова на прогнозе погоды. Напоминаем, что прямо сейчас у нас в Мурманске то ли плюс 15, то ли плюс 16. В общем, по ощущениям, очень хорошо у нас в городе уже на эту минуту.
2: Круиз-контроль.
0: И за городом тоже неплохо. Вот дороги ремонтируют, например, стартовал ремонт 13 километров региональной дороги Лесная. И этот маршрут, который востребован у туристов, потому что по нему можно добраться к Сейдозеру. Сейдозеро долго-долго было моей мечтой. Вот какой же это был год, боже мой! Год 4 назад, 3, может быть. Нет, наверное, 4.
1: А никто не знает, и любой можешь сказать.
0: Все-таки добралась.
1: Ты знаешь, вот как раз-таки именно из-за того, что Сейдозеро у нас окутано всякими легендами и мифами, я как раз-таки туда вот принципиально не хочу туда идти, потому что
0: ты Куеве не понравишься?
1: Я от битвы экстрасенсов очень далек, конечно, и от всей этой мистики, поэтому это не мой маршрут, знаете
0: ли. Я когда туда шла, я подумала, что я Куеве правда не понравилась, потому что к нам, к нашей бравой компании, которая уже не единожды куда-то ходила с рюкзаками, прибилась девочка из Питера, мы ее вот как бы у подножья тундры этих встретили.
1: Это имеешь в виду маленькая девочка с воздушным шаром, да, с хвостиками?
0: Я вообще не маленькая была, но как будто бы 5 лет. В общем, это было настоящее испытание моральной выдержки моей, потому что всем остальным как-то было все равно на эту девочку, которая говорила: ой, я тут иду, тут не иду, тут фоткаю, тут села, вообще оставьте меня, бросьте, сил нет, ничего нет. Это прям было мощно.
1: А может быть, туда, только
0: мощно,
1: ты ее
0: обратно.
1: Видела?
0: Не, мои друзья про нее тоже вспоминают. У нас теперь имя Аня практически нарицательное стало в компании. Так что было, конечно, круто. Что меня удивило на Сейдозере? Мы пошли гулять вокруг Сейдозера, когда отошли от перехода немножечко на следующий день. И в одном месте я увидела, как люди не просто пришли туда, и не просто это вот у них такой традиционный поход, мы просто добрались до Сейдозера. Они там блины жарили.
1: Ох, как!
0: Ну, то есть они вот все взяли с собой. Видишь, ты идешь на Сейдозеро, захвачу муку.
1: Ну, скорее всего. Да. Ну, что еще взять? Конечно, десяток яиц, сковородку.
0: Так все и было, да, сковородка, десяток яиц, и сидят возле Сейдозера, жарят блинчики.
1: Мне кажется, Куева просто обалдела, если честно, говорит: нет, ну эти пускай идут, эти пускай возвращаются обратно, эти очень духовитые. Нам Степан написал, говорит: доброе утро, вот Юля снова в утреннем эфире.
0: Да.
1: У меня на очереди Долина Славы, ну и, конечно, Средний с Рыбачим когда-нибудь.
0: Так, Степан к нам приезжает периодически, ну, каждый год вообще-то уже получается, и смотрит, то это 5-10, вот на очереди Долина Славы, Средний с Рыбачим. Конечно, хорошо замахнулись.
1: Ну, а еще и Никель и Кандалакша, да много чего, но это не раньше осеннего отпуска.
0: В Кандалакше была, вот до Никеля не добралась еще, но тоже хочу. Особенно, мне кажется, что это здорово. Все ругают, например, фестиваль в Териберке, а уже отругали, да? Уже нет там, по-моему, никакого
1: фестиваля. Эта тема никогда не заканчивается. Давай.
0: Ну, мне кажется, что здорово, когда есть такие события, которые становятся точкой притяжения в отдаленные места. Потому что я знаю в Мурманске тех людей, которые до фестиваля в Териберке вообще не были в Териберке. И если уж что-то их смогло туда затянуть, значит, хорошо, что это было. Вот с Никелем то же самое, там гастрофест, но я до него еще не добралась.
1: А ты помнишь момент, когда фестиваль в Териберке проводился не летом, а на осень его перенесли? Был такой какой-то год, и я помню, что там была самая настоящая борьба, куда же все-таки отправиться, потому что вот тебе и гастрофест, тоже примерно в эти же сроки был. И был фестиваль в Териберке, и тогда же

0: Же был день то ли горняка, то ли города в Оленегорске. Каких-то очень классных артистов привозили. Люди сходили с ума, семьи ругались, понимаешь, на кого? На Кадышеву или на Хеттерс все-таки поехать. Аргументы приводили, отстаивали. Понятное дело. По поводу Кандалакши.
1: А что, Кадышева сейчас вообще на взлете?
0: Да, вообще, там плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Надо, кстати, Вячеславу Каверину написать, что это оно не звучит в каком-нибудь ремиксе классном. По поводу Кандалакши, кстати, есть очень там классный маршрут для тех, кто любит своими ножками погулять, если мы про летнее время говорим. Вы переходите по мосту, получается, на другой берег, и там, где сопка Волосиная расположилась, куда обычно ходят зимой на снегоступах ходить, очень много всяких маршрутов. Можно прям там вдоль залива и погулять классно.
1: Начали мы с ремонта дорог туда, в сторону Сейдозера. Ну, раз уж Кандалакшу упомянули, очень мне запомнилась дорога из Кандалакши в Умбу. Мы ехали на таком небольшом общественном транспорте, и мне показалось, что билет как-то очень дорого стоит. Но когда мы доехали до Умбы, хотелось доплатить водителю еще, потому что он для меня после всего увиденного был настоящим героем, и показалось, что билет как-то даже не очень дорого стоит.
0: Ну, к разговору, кстати, о том, что вытворяют водители дни в Мурманской области, в частности, однажды сильно впечатлился, как в Грузии, в Тбилиси было дело, водитель сдавал задом по очень узкой улице, которая брусчаткой была вымощена, причем автобус вот большой экскурсионный, а он где-то параллельную парковку вниз по улице устраивал и очень, причем буднично, что-то еще насвистывал при этом там. Класс. Я в восторге от того, что люди могут проделывать и выделывать. Рассказывайте вы, да, тоже, пожалуйста, есть ли у вас планы путешествия именно по Мурманской области этим летом? В каких точках Кольского полуострова вы еще не были, но очень бы вам хотелось?
1: Я обозначила Рыбачий и Средний. Меня тоже устроит все это в моих мечтах. Что у тебя, Сергей, по мечтам?
0: Мне, конечно, Белое море вот еще осталось неизведано оно. У меня, нет, давай так, я в Кандалах, что в ДК, естественно, был и отметился, а вот какой-нибудь Таня Тетрина, это, конечно, хорошо было бы посмотреть, вот в ту часть съездить надо бы.
1: Я была в Кузрике. Это потрясающе. Что пишет нам?
0: Танюшка нам написала, Татьяна, вернее, простите, что это такое понебратство такое утреннее. У нас Татьяна, естественно, говорит, доброе утро. Каждый год ездим в заповедник Пасвик, поселок Раякоски, отдаленный прекрасный уголок нашего севера. Татьяна. Еще раз, на всякий случай, для меня написали в завершении сообщения.
1: Тоже запомним.
0: О, кстати, про Пасвик я вам расскажу историю, чем там можно предметно заняться, не только съездить и посмотреть, потому что еще раз вам расскажу, что есть у нас воскресное шоу «Полярная станция», в нем рубрика «Маршрут выходного дня», и приходил к нам гид наш аттестованный и рассказывал такой направленный туризм, вот так мы это сформулируем, то есть ты по делу приезжаешь в Пасвик. По
1: Боже
0: какому?
1: Мой, гладить ежа.
0: Еще круче, ты вообще не угадаешь. Давай мы чуть-чуть сейчас музыки послушаем, и потом я тебе расскажу, чем у нас в регионе
1: можно... Может, там трюфели водятся?
0: Там интрига вообще на 104,5. Давайте сейчас песню Боб Синклер послушаем, потом будем обсуждать путешествия по Мурманской области дальше.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо». Большой выбор вкусных продуктов, товары к летнему сезону, текстиль и домашние принадлежности, товары для здоровья, для дачников, семена, саженцы, рассада. Подробности в группе «Мурман Экспо» ВКонтакте.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Опять интернет глючит.
3: Танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
11: Киберпятница в Брайтфит.
12: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
11: Сделаем лето ярким.
12: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
11: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: утреннем круиз-контроле мы сегодня спрашиваем про ваши планы путешествий по Мурманской области этим летом и в каких точках Кольского полуострова и вы еще не были, но очень бы хотелось вам побывать.
1: Маршрут выходного дня в Пасвик упомянул ты?
0: Да, все верно.
1: Что там копать-то? Кого гладить?
0: К нам, ну ты прям точно попадаешь, если честно, потому что приходил к нам аттестованный гид, которого зовут Андрей Павлидис, и рассказал, что можно поехать в Пасвик на кольцевание птиц.
1: Вау!
0: И принять в этом самое непосредственное участие. Причем достаточно короткий сезон у этого проходит. Я посмотрел, в 26-м году, в апреле он начался, так что если...
1: А в мае не кольцуются уже, конечно, плохая примета.
0: Да, будешь маяться, как говорится. И у птиц тоже, понимаешь, это распространяется. Вот, в общем, если это вас заинтересовало, абсолютно легально можно съездить и в этом поучаствовать. Вот такой вот туризм по поводу в Пасвик может быть.
1: Маршрут выходного дня. Я тут наткнулась на одних ребят, которые устраивают однодневные всякие развлечения в Мурманской области. Ну, мы же очень занятые все. Мне просто порядок цен был интересен. Так вот, по лабиринтам, каменные лабиринты, то есть с утра тебя забирают, вечером тебя домой уже доставляют, ну или где вы там договорились встретиться. 3500 всего там.
0: Вообще нормально.
1: Териберка 5500. Лавозерские тундры. Я, кстати, пока на Сейде не побывала, думала, ну, представляла себе лавозерские тундры вообще не горным массивом. Ну, потому что тундры, ну, как-то, ну, что, я знаю, как выглядят тундры.
0: Ну, такое северное поле, да, просто?
1: Да, да, красиво, все белое такое, грибы видно.
0: Вам ху.
1: Вы разочаруетесь, если... Нет, может, наоборот, очаруетесь, если тоже так думали. В общем, 7500. Тебя не к Сейду, конечно, ведут, но вы довольно высоко поднимаетесь, и если погода хорошая, ты Сейд увидишь вот там, вот там. Да.
0: А тебе, может, фотки просто показывать за эти деньги?
1: Нет.
0: Почему так дешево-то?
1: Вот, это маршрут выходного дня. То есть собирается группа, это не индивидуально, собирается группа и вас везут на денечек. И водопады можно посмотреть за 4000.
0: Ну, как-то прям сильно доступно, потому что еще совсем недавно я помню разговор о том, что остаться отдыхать в Мурманской области, это нужно поднакопить сначала и после этого только планировать свое путешествие. Но это мы, наверное, в том числе больше про зимние развлечения говорили, потому что жаловались, что охотники на северное сияние в какой-то момент, несколько лет назад, взвинтили цены, ну, которые вообще непонятно из чего собираются, видимо, с летними выездами. Чуть полегче, чуть попроще у нас.
1: Ну, я рассказывала уже такую историю. Познакомилась как-то в Мурманске с поляком. Да.
0: Это обычная будничная история.
1: Было классно. Он когда писал мне, он обычно называл меня «княжна».
0: Я тоже познакомился. Привет, ты можешь передать ему мой контакт.
1: Так
0: нормально.
1: Вот, этот милый поляк пригласил меня посмотреть «Северное сияние». Я не поехала, несмотря на княжну. Потому что просто ужасная была погода. Ну, просто. Ну, вот по приборам только перемещаться. На улицу реально не выйдешь. Совсем метель, сильный ветер, много снега. Но он сказал, у меня есть специалисты, которые мне сказали, что я точно посмотрю «Северное сияние». И он мне вечером присылает фотки «Северного сияния».
0: Нам давайте мы перейдем лучше к сообщениям от истории про поляков.
1: А почему это лучше? Я не поняла.
0: Ну, у нас потому что есть же сообщения от наших слушателей.
1: Есть, да.
0: Так что давай мы их прочитаем. А что мы просим?
1: Наталья,
0: про себя?
1: Да, про мечты.
0: Себя.
1: Про мечты пишет. Мы же спрашиваем, куда бы вы хотели этим летом. Средний, рыбачий, дальний, зеленцы. Таня Тетрина, которую упомянул Сергей, тоже хочет туда. Лавозерские тундры и никель тоже можно. Но после никеля многоточие стоит у Натальи. Тем не менее, все выше. Перечисленное заверните оптом, просит она.
0: К разговору, кстати, про никель. Еще какое-то время назад была очень привлекательная там точка. Был там, потому что центр у нас промышленного туризма. Mm-hmm. Назывался он Шпиль 555. И мог ты спуститься на территорию никелево-медного карьера. То есть тебе там прям выдавали каску, которая с фонариком. И ты прям в недра спускался, и все там...
1: А карьера там значительная, масштабная такая штука.
0: Рассказывал нам, опять же, гид, который приходил к нам в нашу полярную станцию о том, что сейчас временно все это поставлено на паузу. Но очень надеюсь, что все-таки вернется, потому что даже для меня, как человека, который был в никеле, когда там еще было вот это оранжевое облако над городом, все равно очень интересно и увлекательно посмотреть, что ж там внутри-то притаилось.
1: Меня промышленный туризм тоже влечет, но я бы, наверное, вот по каким-то заводам бы походила. Вот все эти лофтовые помещения, мне было бы интересно посмотреть.
0: Рассказывайте и вы, пожалуйста. пожалуйста, есть ли у вас планы путешествий по Мурманской области этим летом и в каких точках Кольского полуострова вы еще не были, но очень бы вам хотелось. 488-448, группа ВК, приложение, пишите, давайте обсуждать.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Приходите и порадуйте себя покупками. Участники предложат одежду и аксессуары, товары для дома, товары для красоты и здоровья и, конечно же, вкусные продукты, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости и многое другое. Для дачников – семена, саженцы, рассада. Работаем с 11 утра. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51.
2: Круиз-контроль. Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Такой приятный, легкий трек, еще и про деньги. А, они нужны на путешествие. Мы сегодня путешествие по Мурманской области обсуждаем. Кто звонит?
1: Вы в эфире, здравствуйте.
0: Алло. Алло. Алло. Здрасте.
2: Алло, алло.
0: Да, мы вас слушаем. Как вас зовут?
2: Сергей.
0: Сергей, про дороги или про дальние дороги?
2: Да, про дороги.
0: Ну, давайте.
2: Я проехал, все чисто, хорошо. В городе ничего не стоит.
0: Так, понравилось. Ну, класс.
2: Да.
0: Спасибо большое. Спасибо, Сергей. А путешествия на лето какие-то планируете по Мурманской области? Чуть за город выехать?
2: Да, только до Териберки только максимум.
0: Ну, знаете ли, у некоторых это тоже мечта. Поздравляем с тем, что для вас это, ну, максимум. Класс, спасибо большое. На дорогах все окей.
1: Обсуждаем с вами сегодня в круиз-контроле планы путешествий по Мурманской области буквально вот этим летом, который начинается через 10 дней, подсчитал я сегодня в нашем первом часе. И в каких точках Кольского полуострова вы еще не были, но очень бы вам хотелось. Алексей нам передает всем непростой привет. И
0: который?
1: Алексей Меньшиков.
0: А, нет, я думала, непростой, ну какой-то, а он прям непростой, я поняла, да.
1: Говорит, средняя рыбачья Териберка, Хибина и Терский берег прекрасный. Хочу побывать на заброшенной железной дороге стройка номер 509.
0: Гурманство.
1: Это центр Кольского полуострова, настоящая история для сильных людей. Я тебе честно скажу, я не слышал об этой стройке, и сейчас за эфиром поглядел. В общем, если у нас железная дорога привычная нам идет параллельно нашему Кольскому полуострову, то это поперек.
0: Ух ты.
1: Прям его посерединке пролегает. Вот смотри, как это выглядит, зелененьким нарисовано.
0: А, фу, слушай, какие маршруты классные.
1: Должны были быть.
0: А вот красным, кстати, что?
1: Будем сейчас с тобой здесь разбираться, что вообще все эти цвета означают. У нас звонок есть в эфире. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
2: Ребята, алло, да, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: По поводу проблемки, хотелось бы, может быть, как-то через вас озвучить. Если срезают асфальт, хотя бы чтобы срезали его не по 90 градусов. В центре пробка стоит из-за того, что все, естественно, притормаживают, боятся за свои колеса.
0: Угу.
2: То есть хотя бы как-то по ОГО бы срезали бы, все это делали. Это вот такой вот совет. Даже рекомендация, назовем это так. А по поводу отпуска, слушайте, да, планируем, вот хотелось бы выбраться опять же в Териберку с детьми, но так, на выходные с палаткой.
0: С ночевкой, ну, наверное, с одной, что-то... с двумя? Сколько ночей?
2: Хотелось бы, наверное, с двумя, потому что время летит так быстро, что, ну, особенно с детьми, да, и ходить туда-сюда. Каждый год выбираемся в Териберку, поэтому, и вот хотелось бы сейчас на этот раз уже... Именно больше для детей, чтобы
0: как
2: они
0: вкусили. Как дети-то реагируют?
2: Вот
0: они хотят?
2: Вот.
0: Они просят?
2: Ну, конечно. Это же для них домик, просторы. Новые ощущения.
0: Ну, да.
2: Да, поэтому... Ну, и, наверное, это в Кандалаксе что-то такое вот посмотреть, поэтому давно не были. Наверное, это...
0: Там тоже можно с палаткой.
2: Село, да, вот в Умбус ездить и посмотреть. То есть так вот давно уже соскучились.
0: Красота,
2: вот
0: красота.
2: Вот. Да.
0: Спасибо большое.
1: По поводу Кандалакши, кстати, знаем, что там есть еще маршрут водный, то есть ты можешь выходить на сапах по Белому морю. И такое там в том числе уже предусмотрено. А то, кстати, с тобой, с чего мы начинали, рассказывал тебе про прогулки по нашему Мурманску и вспомнил, ты знаешь, маршрут, я его хотел, если честно, немножечко утаить, потому что не самая пока еще популярная территория в нашем городе. Думаю, ладно, для слушателя не жалко ничего. В принципе, если вы подниметесь на улицу Полярный Круг или вы подниметесь на улицу Орликовой, там, собственно, у нас уже активно тропинки-то пролегают, причем из указателями и почищены они.
0: Там гора горелая там.
1: Абсолютно верно, до нее можно дойти по этим тропкам, поэтому если в эту часть города вы не заходили, отчаянно рекомендую, особенно вот сейчас в летнее время, ну просто самая настоящая красота.
0: Когда экотропу там только сделали, там еще были всевозможные таблички, оказывается, гора горелая такая наиболее биоразнообразная в нашем городе, и там написано о том, что это за ягода, что это за куст.
1: А подтверждаю, все так и есть, у нас еще один звонок. Здравствуйте.
0: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро. Да, очень хорошо прокатился по городу. Пробок, затруднений нету, по крайней мере, в южной части города. А вот звоню по поводу... вот кто делал асфальт в сторону севера по Кольскому в районе долины Уюта? Ну, я не знаю, народное слово, наверное, рукожопы. А тот, кто принимал, взяточник. Потому что такой волной положено. Прям морские волны.
0: Ну, раскачивает.
3: Это не работа.
0: Неприятно при этом, да?
3: Это не работа.
0: Может, слушайте, это для укачивания детей сделано?
1: Ты понимаешь, там же еще рядом улица Морская просто находится. Они такие, да, давай сделаем в стиле.
0: Как концептуально, боже мой.
1: Это красиво. Да, вам спасибо за сообщение. Напоминаем, что мы с вами еще вот буквально несколько минут будем обсуждать ваши планы путешествий по Мурманской области этим летом. И в каких точках Кольского полуострова вы еще не были, но очень бы хотелось. Звонить 488-448.

0: Составляем туристические планы на это лето и просто делимся мечтами о путешествиях по Кольскому полуострову.
1: Да, и Владимир только что позвонил за эфиром, очень вдохновенно рассказывал о том, что хорошо бы в Краснощелье улететь, и уточняет отдельно, что только на вертолете.
0: А туда по-другому-то и никак, да?
1: Можно и добраться, говорит, в этом и есть смысл этого самого путешествия, посмотреть, как люди живут.
0: Как волшебник, на голубом.
1: Если это вот пусть Владимир сам выбирает, мы в этом участвовать не будем. Говорит, есть ли магазин, это вообще, в принципе, люди, как там вообще, живут ли, существуют ли. Так что как-то вдохновился, если честно, этим тоже. Думаю, надо еще одну точку себе записать в свой длинный список.
0: А куда хотите отправиться вы, узнавали мы. И мне кажется, вот Зеленоборске, наверное, только не вспомнили. Что еще?
1: А вот Геннадий нам написал, говорит, ежегодная традиция, поход на Сейдозеро.
0: Как круто. Ежегодная традиция. Я хотела спросить, с кем, а Геннадий фотографию приложил. С дамой.
1: Лина Хамарит, Териберка, куда без нее? Хотелось бы успеть в Хибины и на Терские. Лето-то короткое. К сожалению, вы правы, Геннадий. Как бы не грустно это было нам констатировать.
0: Осень тоже можно чуть-чуть захватить.
1: Ну, первая половина сентября обычно у нас, да, без дождливой можно успевать. И я успеваю. Давайте последнюю историю вам закину буквально в 30 секунд. У нас по Кольскому полуострову можно путешествовать еще и на автобусе. На рейсовом причем. Мне потому что однажды приспичило, я себе вбил в голову, что я хочу посмотреть Лавну.
0: Ага.
1: И настолько мне было все равно, как до туда добраться, что я посмотрел расписание автобуса, не помню, какой 100 у него там дальше номер, что я тогда работал в Первомайке, меня отпустили раньше с работы, и думаю, это мой шанс.
0: Да.
1: И я как мурзилка бежал, вообще у меня шарф вот так вот еще развивался на остановку около Атлантики и поехал, и так хорошо вообще было, так что всем рекомендую.
0: А я как-то вызвала такси, доехала до озера Чайка, пошла пешком дорогу озера и там заночевала, спала одна. Очень захотелось. И вообще, когда спрашивают, зачем вы живете в Мурманске, все говорят, природа хорошая и люди хорошие. Давайте общаться и давайте путешествовать.
1: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». С 20 по 24 мая вкусные и полезные продукты, товары для дома, красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары к дачному и летнему сезону.
0: Павильон «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51, телефон 55 11 33.
1: Юлия Ряшкина, спасибо тебе за это.
0: Сергей Сачков остается с вами.
1: Да, Юлия Ряшкина тоже, кстати, остается, потому что сейчас будет 2 минуты с пользой. Мы тебе послушаем.
0: А еще мне еще не доверили дневной эфир. Так что я вообще никуда не уйду. В час? В два?
1: В два вроде.
0: Хорошо.
1: Ну ты оставайся здесь, мы если что разберемся. Слушайте 104.5. Катя Новикова скоро здесь в прямом эфире.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть. Это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Ученые рассказали, что притягивает нас к другим и как пользоваться этими знаниями в жизни. Две минуты с пользой, у микрофона Юлия Ряшкина. Несколько психологических трюков, которые помогут вам понравиться людям. Слушайте, запоминайте и вычисляйте тех, кто этими же трюками пытается понравиться вам. Трюк первый. Копировать манеру поведения собеседника. Несколько исследований провели, и все подтверждают, что использование похожих жестов, мимики, повторение поз, речевых оборотов собеседника сближает вас с ним. Уловка вторая. Нам с большей вероятностью понравятся люди, к которым мы привыкли. Поэтому нужно стараться проводить как можно больше времени с тем, от кого ждешь взаимности. Эксперимент. 4 девушки, все симпатичные, все неизвестные студентам, посещали занятия в университете. Одни приходили часто, другие редко. И потом студентам стали показывать их фотографии и просить рассказать, кто у них вызывает большую симпатию. Ответ был практически единогласен. Те, кого видели чаще. Похвала. Третий трюк. Люди ассоциируют прилагательные, которые вы говорите им в похвалу, с вашим собственным характером. Такой феномен называется спонтанным переносом качеств. Работает и наоборот, если вы постоянно негативно высказываетесь о человеке. То, что вы о нем говорите, начинают приписывать вам самим. Далее демонстрация положительных эмоций. Четвертый трюк. На нас сильно влияет настроение окружающих. Часто мы неосознанно испытываем те же эмоции, что и собеседник. Поэтому, если хочется произвести приятное впечатление, демонстрируйте положительный настрой. Есть еще одна эффективная демонстрация. Демонстрация своих недостатков и оплошностей. Не стесняясь этого, вы показываете, что вам не чуждо ничто человеческое. Ученые исследовали, как ошибки влияют на симпатию. Участники эксперимента слушали запись викторины. Два человека одинаково хорошо отвечали на вопросы, но один в конце пролил кофе и понравился людям больше. Идеальные не в чести. Еще мы тянемся к людям в чем-то похожем на нас. Так что хотите понравиться, делайте акцент на общих местах. Это называется эффектом притяжения по сходству. Причем нам особенно нравятся люди, с которыми у нас есть общие отрицательные черты. Седьмая уловка. Поделитесь чем-то личным. Это всегда располагает. Так возникает ощущение близости, и собеседнику легче будет довериться вам в будущем. Еще лучше попросите об одолжении. Человек, когда помогает, он себя таким героем чувствует. Обязательно вас запомнит и поможет еще. Далее. Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что, говоря о себе, мы испытываем удовольствие, сравнимое с удовольствием от еды, от денег и от секса. Поэтому давайте собеседнику рассказать что-то о себе. Так у него останутся более приятные воспоминания о вашем разговоре. И, наконец, ведите себя так,

утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Киберпятница в Брайтфит.
2: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
1: Сделаем лето ярким.
2: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
1: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
5: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому району. 964-680-16-00. И по Никитин Александр Владимирович, Угорнип 321, 519-018-171.
0: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13.30. Офис-баттл.
6: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 1215, 10 000, 63.95. Ледокольный проезд 6.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83.
2: Обещали нам сегодня максимум плюс 17 градусов, а уже на нашем студийном термометре без половинки плюс 20 градусов в Мурманске.
1: Вообще. Это просто за час на 2 градуса повысилась температура.
2: И обещают нам, ты знаешь, что по-прежнему, если в прогноз погоды посмотреть, то говорят максимум до плюс 17 у нас сегодня
1: там
2: дойдет. Да, как всегда, не поспевает за погодой, которая у нас за окошком складывается. Прогнозы погоды. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Вопрос по поводу дождя остается у нас открытым. Но ты погляди, что завтра у нас в нашем Мурманске настает. Полярный день, Екатерина,
1: да.
2: Официально.
1: Сегодня, кстати говоря, солнце зашло за горизонт в час ночи, а в 06 оно уже поднялось. Ха-ха-ха, полярный день наступает. И до 22 июля. Будем жить мы солнышком в окне.
2: А ты знаешь, я тут недавно пересматривал спектакль «Гришковца», и он в начале, кстати, даже не помню, если честно, какой уже, помню, что впечатлился его репликой в начале о том, что очень важно знать, когда все это закончится. Говорит, мой спектакль идет 1:40. Это к разговору, кстати, про полярный день.
1: Это точно.
2: То есть мы знаем, до какой даты мы вместе с солнцем будем жить, поживать. Надеюсь, что все в ладу у нас будет. Прямо сейчас в центре нашего Мурманска, ну, практически плюс 20 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов, без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: Реклама.
1: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой.
2: Суп, горячее, салат всего 340 рублей.
1: Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-521-419-403-34.
3: Внимание, Мурманск!
4: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
3: Количество билетов ограничено.
4: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
6: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
7: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
8: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
7: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
8: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи» – «Культ Пицца». Новый культ в городе. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
3: Новости кино традиционно по четвергам мы вам рассказываем. Все, что около этого привлекательного мира крутится. Напоминаем, что у нас продолжается Каннский кинофестиваль. В смысле, во всем мире. Да, и сейчас он известен и обсуждается не только киноработами, которые там представляются, хотя их тоже, конечно, очень громко и сильно обсуждают, но и тем, что происходит на ковровых дорожках, а там Джон Траволта.
2: Прекрасен его берет, и он в этом берете.
3: И раздает он стиль, и все его обсуждают прямо сейчас. Дело в том, что 72-летний...
2: Да?
3: Я прошу обратить на это внимание. Актер из нынешнего Каннского фестиваля, еще и режиссер, предстает каждый день в разных образах. Но есть детали, которые сохраняются. На его голове берет и разнообразные очки. И причем, когда Джон Траволта спросили, дескать, что это с вами мужчина? Чего это вы так выглядите? Он говорит, я себе сказал, что в этот раз я режиссер. Говорит, посмотрел на фотографии 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и увидел, что режиссеры старой школы носят береты и очки. И подумал, что вот что мне нужно. Я отдам дань уважения профессии режиссера и сыграю теперь вот такую вот роль.
2: Очень-очень ему идут все вот эти вот образы, конечно, и спутница прекрасная рядом с ним.
3: Это его дочь, если что.
2: А, да? 26-летняя. Ну, они хорошо смотрятся вместе.
3: Ему, кстати, была еще вручена золотая пальмовая ветвь в 2026 году, как и Питеру Джексону. Мы это обсуждали с тобой на прошлой неделе. Да, и новый фильм, он свой первый представляет, который называется «Пропеллер. Ночной рейс в один конец», и сыграла там главную роль его 26-летняя дочь Элла, которая сопровождает его, собственно, в своих очень привлекательных нарядах на этом фестивале.
2: Да. А в России у нас продолжают снимать «Елки». Это будет уже 13-я часть. Готовься, а не летом.
3: Я заберусь в твой компьютер и заблокирую тебе «Елки» и «Простоквашино».
2: Ни в коем случае.
3: Мне кажется, новости только об этом из мира кино тебе поставляются.
2: Конечно. А среди режиссеров, креативных продюсеров, значит, Жора Крыжовников. Он снимал «Горько», «Слово пацана», «Кровь на асфальте». Ну, будет сниматься Сергей Брунов, Ольга Картункова, Валентина Мизулина. Новый сборник новелл выйдет по традиции в декабре. Тизер очередной уже подготовлен. Брунов там, очень симпатичный мужчина. В «Елке 13», друзья
3: мои.
2: Я
3: отказываюсь обсуждать эту новость. Может, что-нибудь еще есть у тебя?
2: У меня, конечно же, есть.
3: Давай следующую.
2: Давали съемки продолжение фильма «Руки вверх». Как тебе такая моя новость?
3: Я понял, тебя ничто не сломит. Давай, Катерина, рассказывай.
2: Кто-то же должен о нашем кинематографе заявлять. А сиквел байопика о популярной российской группе запущен в производство. Да, напомню, в прошлом году «Руки вверх» мы посмотрели. Кто-то посмотрел, кто-то не очень.
3: Ну, вы посмотрели, конечно.
2: Как-то так, я с перерывом посмотрела, не сильно зацепил меня этот фильм. Но вообще вторая глава задумана как попытка заглянуть внутрь успеха этой группы. Зрителям покажут оборотную сторону, ответственность, которая ложится на плечи артистов, боль, нередко сопровождающую громкую славу, ну и как работает шоу-бизнес, переживания, любовь, слезы, все-все-все. В общем, повернуться в сторону личности персонажей.
3: Ну и пока вы смотрите «Руки вверх», мы... прогрессивное человечество.
2: Да,
3: ждем новый фильм про Джеймса Бонда, который, если честно, уже устал нас всех томить, потому что последняя картина из «Бондиана», «Не время умирать», тогда еще с Дэниелом Крейгом, вышла аж в 2021 году. Уж 5 лет прошло, а они все не могут определиться, кто же станет следующим агентом 007.
2: А есть желающие? Может, их уже и нет?
3: Ну, смотри, сейчас идет разговор про британского актера, которого зовут Том Фрэнсис, 26 лет ему. Вот так вот он выглядит. Посмотри, пожалуйста.
2: Больно молодой, Джеймс.
3: Это такой, знаешь, крейгоподобный на самом деле.
2: Ну, сильно молодой.
3: Есть в нем какие-то вот такие тоже черты. Нос, кстати, похож.
2: Похож.
3: Чем-то на нос Дэниела. И, кстати, не помню, ты вот эти разговоры застала ли, когда только ушел у нас Пирс Броснан из «Бондианы», и на замену ему пришел Дэниел Крэг. Как все его ругали.
2: Не нравился.
3: Как все его хайли, говорили, это что за какая-то сельская морда вообще? Где наш Пирс? Верните этого лощеного красавчика. Прошло какое-то количество картин, и все говорили, вот он настоящий Джеймс Бонд. Живой, искренний, думающий, ошибающийся, и все про холодного этого Пирса Броснана тут же сразу и позабывали. Это я к тому, что много разговоров может быть, могут даже с кем-то уже определиться по итогу, но нужно будет, самое главное, поглядеть, как он в фильме-то будет смотреться. Был, кстати, еще недавно разговор о том, что Джейкоб Эллардин, который тут недавно в «Грозовом перевале», смогли с вами
2: созерцали, да.
3: Да, наблюдали. Вот, тоже про него был разговор, что, дескать, может быть, и он станет новым агентом британской разведки. Но, как сообщается, на роль этого сотрудника подыскивают актера в возрасте около 30 лет. Итак. И, по мнению продюсеров, будущий Бонд должен быть не ниже 178 сантиметров в холке.
2: Ну, вот говорится. Видишь, у них Джеймс Бонд, у нас елки, все в порядке. А в Мурманске нужна массовка и групповка, фильм про астрофизика. Приглашают актеров в фильм, который будет называться «Дядя Фил». И это драма, комедия. Анна Жукова, режиссер этого фильма. Драмеди про эксцентричного астрофизика, который после профессионального краха возвращается в Мурманск и пытается заново собрать свою жизнь между работой и кофейней, семьей и попыткой снова найти себя в науке. Нужны студенты до 25 лет, школьники с 8 до 17, родители школьников тоже понадобятся, и неравнодушные жители города Мурманска от 18 до 60 лет. Съемки состоятся 2, 4 и 5 июня. Все подробности вы можете узнать в группе ВКонтакте «Центр развития кинопроизводства Мурманской области».
3: Я только что узнал от тебя, что есть слово «групповка».
2: Да, есть и такие. И массовка, групповка.
3: И отдельно. Тут же начал набирать в поисковике, в чем, собственно, разница из того, что успел зацепить, что актеры массовки — это те, кто проходит вот по дальнему плану, по общему. А если ты в групповку тебя взяли, то значит ты...
2: И в крупный план попадешь.
3: И в средний, и в крупный тоже. План. Может быть, даже какая-нибудь реплика тебе перепадет.
2: Слушай, типа, эй! Ну!
3: Например, это...
2: Ты?
3: Это...
2: Я вижу, уже докидала.
3: Это уже, знаешь, достойно попасть в кинопоиск.
2: Согласна.
3: И можно себе роль свою пометить. Слушай, сколько всего интересного.
2: У каждого
3: интересного.
2: Бывает свои 15 секунд славы.
3: А, возможно, снова Артема Моисеева мы увидим, потому что назови мне проект в Мурманске, в котором он не участвует.
2: Не знаю. Ну, кинопроект вот, или проект?
3: Любой, мне кажется.
2: Ну, в общем, да.
3: Куда ни ткни...
2: От спорта и до кинематографа.
3: Молодец, Тём.
2: Спонсор рубрики «Культ пицца» — не просто доставка, а неповторимая атмосфера, где каждый кусочек — маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смеш-бургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды. ВКонтакте и сайт «Культ пицца». ООО «Зимовка», ОГРН 12-15-10-63-95, Ледокольный проезд 6.
0: Киноспам.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62, дробь 11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
6: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.
7: What I need.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Скидка 15% по будням с 13 до 16 ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: Приглашаем вас в нашу отличную компанию, ну, в смысле, к нашему первому игроку Евгению, который набрал те самые заветные 5 баллов по итогам нашего прошлого часа. Ждем теперь игрока под номером 2 и узнаем, хватит ли Евгению этих самых заветных 5 очков или нужно все-таки будет поиграть с нами и в завтрашнем дне. Давайте познакомимся с нашим игроком. Здравствуйте вам.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Зовут...
3: Игорь.
2: Игорь, здравствуйте. Напоминаем, что для вас такие же правила, как и для Евгения. Задача ваша будет очень проста. Мы вам рассказываем про исторические события, которые приключились в этом дне. Уж 21 мая у нас на календаре. Напоминаем, что над первым предложением вы вообще не задумывайтесь, не беспокойтесь. Это чисто историческая правда. А вот на второй мыслью, где пошли подробности этого события, прямо тут нужно поразмышлять. Но мы хотим в итоге от вас услышать либо да, если вы согласны, либо нет, если чувствуете, что опять они что-то здесь напридумывали. Можем, практикуем, как говорится.
1: Да, желаем вам большой удачи, Игорь. И, ну что, поехали?
2: Да, конечно, поехали.
1: Давайте.
2: Иван Долгий по народному календарю. Сегодня по дождю определяли, каким будет урожай грибов. Верите в такое?
3: Нет.
2: А вот вы зря. А если льет как из ведра сегодня, то и грибов будет очень много, так что ждем осадки у нас в Мурманске. Сегодня Международный день чая. Самый дорогой чай в мире – китайский. Да или нет?
3: Нет.
2: А вот вы зря. Большой красный халат, между прочим, 1 килограмм да, до 1 миллиона долларов. Чего ж за чай там такое интересное? Северный вопрос для вас. В 1970 году началось бурение Кольской сверхглубокой скважины. Продолжалось бурение более 20 лет. Да или нет?
3: Да.
2: Все верно, да-да-да. До 92 года оно продолжалось, то есть 22 года. В 1502 году был открыт остров Святой Елены. Сейчас он принадлежит Великобритании. Все верно?
3: Да.
2: Да, хоть открыли его испанцы, и, кстати, могила Наполеона там принадлежит Франции, вот эта часть. А все остальное... Это, конечно, Соединенное Королевство. 1904 год основана Международная Федерация Футбола. Сокращенно она называется CONMEBOL. Да или нет?
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет. Она Federation Internationale de Football Association. Ну, в общем, FIFA. Конечно. 89 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция. Возглавил ее исследователь Арктики Папанин. Да или нет?
3: Нет.
2: Иван Дмитриевич, собственный персонный про человека. Все так и было. 761 год назад родился итальянский поэт Данте Алигьери. Его главное произведение – это «Илиада». Да или нет?
3: Нет.
2: Ну, конечно, все правильно. То Гомер сложил. Данте – это божественная комедия. В этот день родился писатель Борис Васильев. Фильм по его повести «А зори здесь тихие» был номинирован на «Оскар». Верите в такое?
3: Да.
2: Лучший фильм на иностранном языке. Жаль, что не стал, но... Действительно, такой факт был.
1: Так, считаем плюсы и правильные ответы. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ах, как Игорь, красиво.
1: Со знаком плюс у вас.
2: Ты понимаешь, мы с тобой вошли в какую-то новую эру и эпоху нашей игры, когда 5 правильных ответов уже недостаточно для того, чтобы призы завоевать.
1: А было время?
2: Да, когда
1: мы
2: с двумя,
1: разыгрались.
2: С двумя плюсами тоже выходили в победители. Вот какие у нас интеллектуально подкованные слушатели.
1: Приятно.
2: Ну просто супер. Игорь, вы, пожалуйста, на линии оставайтесь. Мы вас категорически поздравляем. Вам сейчас расскажем, как приз заполучить. Ну а Евгению спасибо за классную игру.
1: Позвоните завтра.
2: Естественно, 9.50 или 10.50. Выбирайте то время, которое вам более близко.
1: Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Пицца, где хрустящая корочка идеально сочетается с сочной начинкой. Нежный бургер с изысканным трюфельным соусом покорит с первого кусочка. Традиционный японский рамен согреет и подарит наслаждение. Ледокольный 6. ООО «Зимовка» УГРН 12-15 10 000. 63-95. Ледокольный проезд 6.
0: Фактомат. Гимми, гимми, гимми.

0: Песня дня.
1: Ты понимаешь, что мы с тобой прямо сейчас отмечаем Всероссийский день защиты от безработицы?
2: Есть такой праздник сегодня?
1: 34 года уж проводится, между прочим.
2: Ладно, хорошо, отмечаем. А я тебя хочу с другим праздником поздравить. День полярника. Ты ж полярник, у тебя ж полярная станция. Когда в отпуск ты вообще уходишь оттуда?
1: Ты про мое расстройство, я думал, в этом смысле. День полярника сегодня у нас, да? Международный день чая, наконец-то, отмечается. Пойдем его сейчас будем с тобой отмечать, а то это кофемашина наша облюбованная, конечно, вот настолько хамели.
2: Сейчас нам Юлия Маличенко заварит чай, она же у нас главная по этому вопросу.
1: И мы с тобой улетаем в следующий праздник, Международный день космоса, собственно, которому
2: хорошо.
1: Трек звучит прямо сейчас в песне дня. До завтра мы с вами расстаемся. Надеюсь, что день будет таким же приятным в смысле погоды, а ощущения мы с вами настроим самостоятельно. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против
2: до
1: сна.
2: До свидания.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Новые автомобили в наличии и под заказ. Подробнее на сайте axel-murmansk.ru. Общероссийское объединение пассажиров, а есть и такое, обратилось в Минпромторг с просьбой включить автомобили возрожденные марки «Волга» в перечень машин, разрешенных для работы в такси. Соответствующая инициатива была направлена в письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. Председатель объединения Илья Зотов отметил, традиционно именно автомобили нижегородского производства «Волга» были массово представлены в такси в нашей стране и пользовались особой популярностью у населения. Уверены, что появление автомобилей «Волга» в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами. Конец цитаты. Зотов также пояснил, что положительное решение Минпромторга по данной инициативе означало бы для пассажиров большую вариативность при выборе такси. Он указал, что в действующем списке мало машин класса «Комфорт» и «Комфорт Плюс», и «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Напомним, летом 2026 года планируется дебют сразу трех моделей «Волга» — К-50, К-40 и С-50. Судя по всему, в школьную программу «Разговоры о важном» могут добавить совершенно новый блок о безопасности на дорогах и нюансах оформления ОСАГО. Такая инициатива обсуждается на самом высоком уровне, и ее поддержали сразу несколько профильных ведомств. По данным источников в Министерстве просвещения, соответствующие предложения поступили со стороны ГАИ и представителей страхового сообщества. Идея заключается в том, чтобы в доступной форме объяснять детям не только теорию дорожного движения, но и практические аспекты — как вести себя при аварии, зачем нужна страховка и как правильно действовать, если ты стал свидетелем ДТП. Сообщается, что некоторые школы в порядке эксперимента уже запустили такие занятия. Пока неизвестно, войдет ли этот блок в программу повсеместно с нового учебного года или только в качестве факультатива. Спонсор программы «Аксель». Официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Познакомиться с автомобилем можно в «Аксель» на проспекте Кольском, 83. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: «Акселератор».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта» на Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: Number one. Hit music station.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта. Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
2: Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком о том, что обычно пишут непонятным почерком.
1: Без рецепта.
2: Анестезия – это важный этап в лечении у стоматолога, который делает процедуру комфортной и безболезненной. Специальный препарат временно блокирует сигналы от нервов к мозгу, поэтому пациент не чувствует боли. Говорит стоматолог-терапевт Наталья Ермошкина.
3: Анестезия при лечении зубов необходима практически всегда. При среднем, глубоком кариесе, при шеечном, когда есть необходимость глубокого сверления зуба, также вот повышенная чувствительность зубов или высокий уровень тревожности у пациента. В некоторых случаях, например, при поверхностном кариесе или отсутствии боли при осмотре, анестезия может не потребоваться. Проводится по желанию, но есть манипуляции. Даже если пациент отказывается от анестезии, все равно я настаиваю на этом, потому что я знаю, что пациенту будет очень некомфортно. Если же зуб ранее депульпирован, обработка не будет вызывать болезненных ощущений, то можно и не делать укольчик.
2: Использование местной анестезии в стоматологии обычно рассматривается как безопасный и эффективный способ обезболивания. Но бывает, когда она может быть неэффективна.
3: Почему анестезия не подействовала? Это, как правило, воспалительные процессы полости рта. При наличии инфекции или воспаления в тканях изменяется кислотность среды, что может снизить эффективность анестетика. Анатомические особенности. Нестандартное расположение нервов, повышенная плотность костной ткани, прием некоторых веществ, алкоголь, антидепрессанты, препараты при каких-либо там заболеваниях, например, кардиологические препараты, сопутствующие заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы могут влиять на эффективность анестезии.
2: Разницы в месте производства препаратов сегодня практически нет, отмечает стоматолог-терапевт Наталья Ермошкина.
3: Наши производители полностью обеспечили рынок препаратами. Также можно пользоваться, конечно, и импортной анестезией. Я, например, никакой разницы не вижу. Если анестезия проведена правильно, с соблюдением всех мер, то она эффективная.
2: Современные методы обезболивания и индивидуальный подход к выбору анестезии позволяют не только предотвратить осложнения, но и сделать стоматологическое лечение максимально комфортным и безопасным.
1: Без рецепта. Спонсор программы представляет сеть стоматологических клиник «Нордстом». Выбор всей семьи. Наша миссия – создавать здоровые и красивые улыбки. Работаем в системе ДМС. Все виды стоматологической помощи в одной сети. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 104.5.
4: Today's best music.
1: FM. Power Heat.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио Тапок. Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей. Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5. You are listening to Power Hit Radio. New.

Every day. And every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Человеческий организм хранит множество тайн и загадок.
3: В МРТ-эксперт могут помочь их разгадать. Боль в колене, плече, спине. МРТ-эксперт видит ее причину. Набор готовых решений для комплексного обследования. Удобно, быстро, информативно. МРТ головы, сосудов, позвоночника или суставов. Запишитесь прямо сейчас. 63 22 83.
4: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13:30. Офис-баттл.
6: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
10: Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске состоялся выезд на объекты дорожного ремонта. Участие в нем принимали заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиектова, глава Мурманска Иван Лебедев, а также общественные контролеры. Первый объект осмотра – это участок от улицы Полярной Зори до Радищева. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчикам предстоит заменить бортовой камень, отремонтировать люки и полностью обновить асфальт. Кроме того, на участке смонтируют ограждение, искусственную дорожную неровность и тактильную плитку – пешеходных переходов. Сейчас объект на стадии демонтажа. Техническая готовность более 20%. Еще один участок осмотра от улицы Шмидта до проспекта Ленина. Ремонт стартовал 16 мая. Выполняется в рамках народной программы «На севере жить». Дорожникам предстоит обновить дорожное полотно, а также тротуары, заменить бордюры и люки, установить ограждение и тактильную плитку. Сейчас готовность объекта оценивается в 10%. Ведутся демонтажные работы. На данный момент все работы идут в соответствии с графиком. Поликлиники Мурманска получат 3 новых цифровых маммографа. Областной медицинский центр уже провел необходимые конкурентные процедуры, договоры подписаны. Новые аппараты до сентября установят в поликлиниках по адресам: улица Лобова, 65, улица Шмидта, 41/9 и проспект Польский, 149А. Оборудование повысит качество диагностики, сделает исследования более доступными и сократит время ожидания приема. Маммографы придут на смену старым аппаратам в рамках регионального проекта и народной программы. Продолжается прием заявок на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Программа создана для женщин, которые воспитывают детей или находятся в декретном отпуске. При этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. С 1 по 5 июня участницы пройдут обучение основам предпринимательства, от формирования бизнес-идеи и финансовых расчетов проектов до навыков самопрезентации, использования современных инструментов маркетинга и прочее. Кульминацией программы станет защита бизнес-проектов. Автор лучшего получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. В Мурманской области ожидаются дожди и грозы. Погоду будет сегодня определять циклон, смещающийся с района Ботнического залива на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов. Как сообщает гидрометцентр Мурманской области, температура воздуха сегодня днем в некоторых районах составит до плюс 25 градусов, ну а в Мурманске сегодня ожидается до плюс 18 тепла. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 14.00.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
3: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров, только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, булочки-бриош собственного приготовления, авторские соусы, вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers, Ленина, 74.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
8: Tonon Power Heat Radio.
9: Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Киберпятница в Bright Fit.
4: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
3: Сделаем лето ярким.
4: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
3: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
5: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
6: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
7: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60 01 50.

0: You're listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
0: Radio.
2: The power.
3: Power.
4: Yes.
5: Yes.
6: Power play.
7: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Is power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северная Нагорная». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
3: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северная Нагорная».
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
5: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
4: Работаем только до 1 июня.
5: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
4: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
5: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
6: «Черри Тига 9» – вершина модельного ряда «Черри». Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей по специальным условиям ограничено.
6: Автомаркет «Черри Мурманск», Кольский 118, 3-3-0-0-0.
8: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды, двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
9: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз, забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
11: 104.5 FM.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. Get ready.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: 60 minutes. Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
2: Your number one. Hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта. Больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
4: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
5: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: You're listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-7500-128-20.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 707-105.
0: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
6: Пам-пара-пам.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
9: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
10: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
11: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
12: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
11: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
7: на Power Hit Radio.
13: Плюс 19 градусов на термометре в студии Power Hit Radio. Так что если вы тоже остались в офисе, потому что скрываетесь от этого неожиданного тепла, давайте проведем время не только приятно, но еще и с пользой. Дело в том, что прямо сейчас культ пиццы и Power Hit Radio хотят накормить офисных работников. Так что все вместе дослушаем эту песню. Я вам расскажу, как выиграть 6 пицц для вашей офисной команды. Меня зовут Сергей Сачков. Это Office Battle на 104.5.

0: Офис Баттл.
1: Вижу ваши многочисленные звонки, но вам сейчас расскажу, когда можно будет наконец-то к нам в студию дозваниваться, когда будет открыт наш студийный номер. Давайте обо всем по порядку. Спонсор рубрики «Культ Пицца». Доставка в офисы не только ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Да, разыгрываем сегодня 6 пицц с доставкой к вам в офис. И напоминаем, что мы принимаем звонки только со стационарного, ну то есть на рабочего номера. Мы хотим все еще быть уверены, что вы прямо сейчас находитесь в офисе. Ну и, пожалуйста, собирайте вашу офисную команду и будьте готовы ответить на наши не очень сложные вопросы, и тогда «Культ Пицца» накормит компанию на 10 человек. И вот только сейчас открываю наш студийный номер 488-448. Звоните, дозванивайтесь и узнаем сейчас, кто же будет сегодня сражаться за этот классный офисный обеденный подарок.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вы уже слышали? В строймиксе колеровка красок Tiki Vala и Tex всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в строймиксе Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. Строймикс. Жизнь ярче.
2: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
6: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio 0+.
7: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
8: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
9: Киберпятница в Брайтфит.
10: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
9: Сделаем лето ярким.
10: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
9: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

0: Офис Баттл.
1: Есть, разумеется, у нас банда-команда, которая дозвонилась чуть раньше других. Я с ними за эфиром уже пообщался. Теперь хочу, чтобы вы с ними тоже познакомились и узнали про них некоторые интересные подробности. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте вам. Ольга, поделитесь, пожалуйста, не только со мной, но и с нашими слушателями. А где же вы работаете?
2: Ну, мы трудимся на Почте России.
1: Ну, это классно на самом деле. Чем вы там занимаетесь? Расскажите, пожалуйста.
2: Ой, мы работаем замечательными людьми.
1: Это мы. Да, да, мы к вам приходим, что-то периодически заказываем и забираем. Простите нас. От лица всех, да, прошу прощения у вас. А если мы можем, назовите, пожалуйста, прям точный адрес вашего отделения, где вы трудитесь. Ольга? Вот, понимаете, я так понимаю, что есть у нас еще те команды, которые все-таки очень хотят прорваться к нам в эфир и сейчас немножечко пакостят, чтобы у нас пропадала связь. Ну, не только, я думаю, что нужно своего добиваться. И вопреки всем сложностям со связью, давайте-ка мы с вами поиграем. Есть, потому что у нас 4 вопроса, и на 3 из них вы должны ответить верно. И только тогда призы от Культ Пиццы станут вашими. И буквально завтра, если у вас завтра рабочий день, в это же самое время вы получите свой вкусный обед. Скажите нам, а вы играете сегодня в одиночку или есть у вас сотрудники, коллеги, соратницы, с кем вы готовы разделить 6 пицц?
2: Нас очень много, на самом деле.
1: Слушайте, мне нравится, это наша традиция нашего офис-баттла. Как только заходит разговор про еду, тут же появляется женский хор голосов. Секунды вообще из ниоткуда. Девушки, здравствуйте, и вам тоже.
3: Здравствуйте,
1: здравствуйте. А, тоже, я напоминаю, вопросы и для вас звучат. Ольга всего лишь озвучивает ваш итоговый ответ. На 3 вопроса коллективно вы должны ответить верно. Ну что ж, желаю вам удачи. Поехали. Фильм про эксцентричного кондитера в исполнении Джонни Деппа называется «Чарли и шоколадная фабрика» или «Скотт Пилигрим против всех». Выбирайте.
2: Выберу первый вариант.
1: Чарли, шоколадная фабрика. Окей, принят ваш вариант ответа. Переходим ко второму вопросу. По правилам этикета при передаче блюда тарелку стоит поставить рядом или сунуть в руки тому, кто просил?
2: Так, сейчас прям минуту... Поставить рядом у нас вариант ответа.
1: Поставить рядом принят ваш вариант ответа. Переходим тогда к следующему, третьему вопросу. Если вы работаете дистанционно и больше 2 дней не выходите на связь с работодателем, вас могут уволить. Правда это или ложь?
2: Да, могут.
1: Могут
2: уволить.
1: То есть считаете правдой. Хорошо, принято. Двигаемся дальше. Завершающий 4-й вопрос для вас. Какой общий ингредиент во всех частях пиццы 4 сезона? Помидоры или балык?
2: Помидоры.
1: Ну что ж, помидоры прозвучали, давайте сверим, насколько они оказались верны. Начнем с первого вопроса про фильм про эксцентричного кондитера в исполнении Джонни Деппа и как он называется, мы у вас узнавали. Вы почему-то решили, что это Чарли шоколадная фабрика и оказались правы. Есть у вас 1 балл. Окей, двигаемся дальше. Про правила этикета мы с вами общались. И при передаче блюда я вас спрашивал, тарелку стоит поставить рядом или все-таки вот сунуть в руки тому, кто просил. Вы знаете, как хорошо, когда в вопросе интонация ведущего подсказывает тоже верный вариант ответа. Вы сказали поставить рядом, и это ваш 2-й балл. Кстати, да, вне зависимости от горячности блюда, даже если это просто какой-нибудь салатик или закуска, всегда ставим рядом. Самое интересное про трудовой кодекс. Если вы работаете дистанционно, я понимаю, что это не про вас сильно, но все-таки, и больше 2 дней вы не выходите на связь с работодателем, то вас могут уволить. Статья 312.8 трудового кодекса, пункт 1, заявляет нам о том, что это действительно правда. И есть те 3 балла, которые вы обязаны были набрать. Я вас поздравляю. Вы у нас сегодня победители. Ура!
2: Ура!
1: Ну и, кстати, спасибо, да, вам спасибо, что вы до нас дозвонились. И, кстати, про пиццу, которая 4 сезона, вы, естественно, тоже ответили верно, что помидоры объединяют все 4 стороны этой прекрасной еды. И, кстати, балык в переводе с тюркского внезапно означает «рыба». Я прям сильно удивился, когда это узнал. Вы даже, если удивлены прямо сейчас, на линии, пожалуйста, Ольга, оставайтесь. Буду рассказывать вам подробности, как же вы заполучите свой супер-мега-приз.

0: Уже завтра 6 пиц отправятся к нашим победителям. Я, кстати, не помню, чтобы в такие дальние края Культ пицца еще забиралась со своей доставкой на улицу Лобова, отделение Почты России. Завтра поедет, ведь именно там работают наши победительницы. Но мы напоминаем вам, что в следующий четверг, ровно в это же самое время, в 13:30, у нас будет следующий раунд офис батла, и будем разыгрывать аж 10 раменов. Так что будьте в офисе и будьте вместе с нами на связи. Спонсор рубрики «Доставка». Культ пицца. Вступай в культ вкусной еды. Сытный обед – залог вашей продуктивности. Пицца с невероятной корочкой, сочный бургер с трюфелем, оригинальный рамен и многое другое. Акции и система лояльности заказывайте всем офисам. Вконтакте и сайт Культ пицца. ООО «Зимовка», ОГРН 12-15, 10 000, 63-95, Следокольный проезд 6. Меня зовут Сергей Сачков, это был «Офис Баттл» на 104.5. Оставайтесь вместе с Power Hit Radio.
1: Офис Battle.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области продолжается реализация программы «Реновация зато». В Североморске завершается монтаж металлоконструкции ледовой арены «Дюш-3». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области. Благодаря реновации у воспитанников спортивной школы появится новая крытая ледовая арена. К сожалению, прежние металлоконструкции были уже не жизнеспособны, поэтому принято решение заменить их на новые. Работы идут в графике, сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. Подрядчик усилит фундаменты каркаса ледовой арены административно-бытового комплекса, уже сделана дренажная система и проложены сети канализации. Сейчас на объекте завершается монтаж современных металлоконструкций. На стройплощадку доставлены элементы полотна будущей крыши ледовой арены. При проектировании учтены все ветровые и снеговые нагрузки. Мурманская ТЭЦ завершила монтаж резервного трубопровода. Специалисты ТЭЦ успешно завершили очередной этап реконструкции тепловой сети от восточной котельной. Введен в эксплуатацию временный трубопровод. Это позволит обеспечить бесперебойное отопление и горячее водоснабжение для жителей во время реконструкции основной тепломагистрали. Сейчас энергетики приступили к демонтажу старой тепловой сети. На ее месте появится новый трубопровод с увеличенным диаметром и современной энергоэффективной теплоизоляцией. Это повысит надежность теплоснабжения, увеличит пропускную способность и создаст условия для подключения новых объектов к восточной котельной. В Мурманске стартовала программа мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Библиотеки и образовательные учреждения города подготовили серию познавательных событий, направленных на знакомство с историей создания письменности и развитием русского языка. В детской библиотеке номер 12 уже состоялся информационный час «Первоучители добра». Юные участники совершили виртуальное путешествие в историю создания письменности, выполнили интерактивные задания и познакомились с особенностями славянской азбуки. Тематические мероприятия пройдут во всех библиотеках города. Мурманская котельня «Мурмания» объявила сбор «Летний запас». Как сообщила создатель пространства Лиза Титова, это связано с тем, что летом многие уедут в отпуск, поэтому гостей в котельне станет меньше. Сейчас в Мурмании обитают 9 кошек. Для формирования запаса объявлен сбор. Как сообщает портал «Регион-51», потребуется 60 килограммов корма и 40 упаковок наполнителя. Подробная информация о сборе опубликована в сообществе «Котельни Мурмания» ВКонтакте. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Ну что ж, друзья, добрый день. Не могу сказать, что никогда такого не было. Но, тем не менее, вот опять, спустя много лет, в дневном эфире оказываюсь я, чему ужасно рада. Меня зовут Юлия Ряшкина. Я считаю, что дневной эфир

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Всех, наверное, интересует, будет дождь, не будет дождя, но немножко пришлось задержать наш прогноз, потому что у нас тут экскурсия. Ребята из МПЛ, конечно, передают привет МПЛ, но что касается погоды, спонсор прогноза погоды — сушки, вкусная доставка в Мурманске, новинки, роллы в автобусе. Восхитительно удобно. 750-255. Начнем с приятного. С температур плюс 16 в Мурманске прямо сейчас. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Облачность переменная, но если бы еще солнце сейчас шпарило, было бы, наверное, непривычно жарко и без того душновато. Я, кстати, включила у нас тут в студии кондиционер. Так что, можно сказать, официальное лето раньше календарного началось на Power. Плюс 13, плюс 14 сегодня в течение дня. В ночь тоже уйдем очень тепленько. Плюс 9, плюс 8. Если у кого прогулка намечается, то не переживайте, замерзнуть не должны, но какую-нибудь курточку прихватить стоит. Облака с нами, но какие-то вот прям осадки нам сегодня не прогнозируются. А завтра еще и солнышко ко всему этому великолепию температурному прибавиться должно. Так что зонтики оставляйте дома, если вы не сахарный. Если сахарный, то на всякий случай все-таки приберите с собой. Мало ли. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. Роллы в тубусе – это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255, ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

хохочет Кирилл над партизанским воздухом. Ладно, ладно, не даете внести никакого разнообразия в эфир. Про Париж послушали, про парижский воздух послушали. Елена, кстати, тоже говорит, была рада этой песне. Но раз ее уже заказали, рампесовский камбэк для Елены прямо сейчас на 104.5. Елена говорит, что пора бы уже брать новую работу рампеса в эфир. Мне кажется, мы ни одной не пропускаем. Так что, если еще не взяли, чуть-чуть подождите.

0: короткой вставке вновь поздравим вас с песней про Париж, с генеральной уборкой кабинета. Ну и с Парижем уже будет завязано, я надеюсь.
1: Реклама.
2: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1+1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 600150.
1: Power Сила твоего дня.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
8: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». Вконтакте и сайт «Культ Пицца».
1: Power Yoday. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: автохит на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете 60-40-60. Спонсор рубрики «Определен». Подкидыватель идей для автохита. Определен ли? Ну, конечно, уже определен. Это Степан. Написал: Юля, здравствуйте. Очень необычно, непривычно слышать с вас в Power Your Day. Ну, давненько не было, да. Привет команде Power, привет слушателям. И вот теперь мы подходим к поводу автохитовому. Сегодня с Международным днем космоса. Всех можно поздравить, потому что все мы к космосу причастны. Потому что все из звездной пыли состоим, наверное. Послушаем, давайте, уже проверенную временем композицию Боб Синклер. Но давайте в таком расслабленном, можем себе позволить, звездной пыли состоящие, в таком расслабленном ямайском ремиксе World Hold On.

0: Ярмарки представляет студию «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Мастера знают все тонкости работы с мужской кожей и подберут идеальный уход специально для вас. Запишитесь на педикюр и почувствуйте себя уверенно и комфортно в любой обуви. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Привет, это я, Ару, увидев еще одну заявку со словом «Париж». Но кое-что успеем исполнить, и, думаю, все Парижи оставим в этом часе. Небольшая реклама и еще пара ваших песен.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
5: Хит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: названия треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Power Сила твоего дня.
7: Сочный стейк – это не мечта, это топ-блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
4: Power.

толпе смотрит, нет ли там его. Если от тебя прячется в толпе женщина, может быть, не надо ее больше преследовать. И все. На этом первый час Power Your Day окончен. И троллинг мой Парижем, я надеюсь, тоже окончен. Хотя я тут посмотрела, у нас еще парижских песен хоть отбавляй. Даниэла Пэрис, но без респирасьон в этом году ни один Power Your Day не обходится, я думаю.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: звучит на 104.5. Напомню, что голосование за наши новинки через приложение – это еще один способ непосредственного воздействия на то, что звучит на Power Hit Radio, потому что зависит частота ротации от того, что вы наголосуете. И еще один явный давний способ – это Power Your Day. Пишите и заказывайте то, что любите. Инна и Матома – это у нас получается Румыния и Норвегия. А дальше будет бразильский диджей, тоже с вполне себе свежей песней для Ани.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Power Your Сила твоего дня.
1: Ой, у нас в этом часе еще 3-4 новинки этой недели. Все надо отслушать. Заявки ваши тоже исполнить. Заявок много, все хорошие, но есть те, которые в самое сердечко. Юля написала: добрый день. Если у вас что-нибудь из Everyone You Know, есть. Представляете, Юля, уже 6 лет как есть у нас одна песня этого, по-моему, лондонского коллектива. Причем тогда, в 2020 году, я ее когда послушала, она была для меня таким откровением. И слушала ее на повторе, и даже клип посмотрела, хотя немного клипов видела я. Песен всяких разных, но этот клип точно стоит заценить. Настоящая социальная драма. Еще раз, Юля, спасибо вам. Слушаем She Don't Dance. А вот почему она не танцует уже?

8-4-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция «Майя. Рибай плюс Нью-Йорк». Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day.
2: Я говорю интернет, вы говорите...
3: Ситилинк!
2: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
3: Подключили!
2: Вы подключили и получили...
3: 3 месяца в подарок!
4: А что это тут происходит?
2: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Ситилинк!
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
7: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
8: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
9: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
10: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
11: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
10: Компания «Консультант ИТС».
12: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
13: 488-442.
14: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
15: Камиль и Камиль. Who could love you like I do?

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Тучи в центре сгущаются. Ветер, кстати, сменил направление с южного на западный. Но ветер не сильный. По-прежнему плюс 16 в городе. Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83. Сейчас еще накину цифр. Ветер западный до 10 метров в секунду, но это в порывах, так около 5. Переменная облачность сегодня по Кольскому полуострову возможны небольшие дожди, но в Мурманске без существенных осадков. Ветер ночью будет северо-западный, сейчас просто западный, утром был южный. И температура воздуха ночью до плюс 9 градусов, так что вполне себе можно и допоздна погулять. Завтра больше солнца обещают нам, а по температурам будет примерно то же самое, до плюс 16. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
1: И ни одной повторной заявки. Что ж такое? Продолжаю наслаждаться вашим разнообразием музыкальным. Пишите, пишите. Продолжайте дальше. Тут Алексей спрашивает, зачем тем, у кого в тубусе свободная рука? Чтобы наслаждаться моментом? Ну, чтобы кофе держать или телефон в другой свободной руке? Или, может быть, руль? Хотя нет, если руль, то лучше двумя руками держать. Если вы за рулем, то должен быть штурман, который поддержит ваш тубус. Алексей, какую инсомнию хотите вы послушать? У нас их 4. Какой степени свежести напишите, пожалуйста, и обязательно все будет исполнено. Ну а сейчас более понятная заявка от Алекса. Last Night, ну хотя более понятная, Like Me трек хочет послушать. Алекс, а у нас есть только Tell Me. Надеюсь, вы это имели в виду.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Киберпятница в Брайтфит.
3: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
2: Сделаем лето ярким.
3: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
2: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
4: Привет, обед!
1: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
4: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
1: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Внимание, Мурманск!
6: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
5: Количество билетов ограничено.
6: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
5: Для лиц старше 16 лет.
7: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
8: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
7: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейдин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
8: Звоните 25-25-50.
0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
3: Ученые рассказали, что притягивает нас к другим и как пользоваться этими знаниями в жизни. Две минуты с пользой, у микрофона Юлия Ряшкина. Несколько психологических трюков, которые помогут вам понравиться людям. Слушайте, запоминайте и вычисляйте тех, кто этими же трюками пытается понравиться вам. Трюк первый. Копировать манеру поведения собеседника. Несколько исследований провели, и все подтверждают, что использование похожих жестов, мимики, повторение посречевых оборотов собеседника сближает вас с ним. Уловка вторая. Нам с большей вероятностью понравятся люди, к которым мы привыкли. Поэтому нужно стараться проводить как можно больше времени с тем, от кого ждешь взаимности. Эксперимент. 4 девушки, все симпатичные, все неизвестные студентам, посещали занятия в университете. Одни приходили часто, другие редко. И потом студентам стали показывать их фотографии и просить рассказать, кто у них вызывает большую симпатию. Ответ был практически единогласен. Те, кого видели чаще. Похвала. Третий трюк. Люди ассоциируют прилагательные, которые вы говорите им в похвалу, с вашим собственным характером. Такой феномен называется спонтанным переносом качеств. Работайте наоборот. Если вы постоянно негативно высказываетесь о человеке, то, что вы о нем говорите, начинает приписывать вам самим. Далее демонстрация положительных эмоций. Четвертый трюк. На нас сильно влияет настроение окружающих. Часто мы неосознанно испытываем те же эмоции, что и собеседник. Поэтому, если хочется произвести приятное впечатление, демонстрируйте положительный настрой. Есть еще одна эффективная демонстрация. Демонстрация своих недостатков и оплошностей. Не стесняясь этого, вы показываете, что вам не чуждо ничто человеческое. Ученые исследовали, как ошибки влияют на симпатию. Участники эксперимента слушали запись викторины. Два человека одинаково хорошо отвечали на вопросы, но один в конце пролил кофе и понравился людям больше. Идеальные не в чести. Еще мы тянемся к людям в чем-то похожем на нас. Так что, хотите понравиться, делайте акцент на общих местах. Это называется эффектом притяжения по сходству. Причем нам особенно нравятся люди, с которыми у нас есть общие отрицательные черты. Седьмая уловка. Поделитесь чем-то личным. Это всегда располагает. Так возникает ощущение близости, и собеседнику легче будет довериться вам в будущем. Еще лучше попросите об одолжении. Человек, когда помогает, он себя таким героем чувствует. Обязательно вас запомнит и поможет еще. Далее. Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что, говоря о себе, мы испытываем удовольствие, сравнимое с удовольствием от еды, от денег или от секса. Поэтому давайте собеседнику рассказать что-то о себе. Так у него останутся более приятные воспоминания о вашем разговоре. И, наконец, ведите себя так, как будто собеседник вам нравится. Когда мы считаем, что человек хорошо к нам расположен, мы и сами начинаем испытывать к нему симпатию. Это явление именуют ответной симпатией. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо», Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: В душе и в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Да, сейчас именно этим и займемся. Будем подпевать нежно, вкрадчиво вместе. Ну, пока не скажу, с кем вместе. Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Укрепление натуральных ногтей системой IBX 60-40-60. Вместе с елкой подпевать мы будем.

Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX – инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio». 0+.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий «Power» в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
3: Партнер программы «Мурманск Молл». Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
5: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riealtsets.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
0: Power Hit. Сила твоего дня.
7: Сочный стейк – это не мечта, это Топ-Блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-Блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
0: Power Your Day. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
1: Все заявки хороши, но есть совсем любимые. Андрей вопрошает: «Добрый день, можно ли ханибой?» Я, Андрей, считаю, что даже нужно.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 «Время новостей». У микрофона Екатерина Новикова. Памятник Алёше в Мурманске закрывают на реконструкцию. С 29 мая начнется масштабная реконструкция мемориала. Как рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, работы продлятся 3 года с окончанием в 2028 году. На время реконструкции площадку у мемориала закроют для посещения. 27 мая состоится перенос Вечного огня в Долину Славы. Проект реконструкции мемориала поддержал президент России. Из федерального бюджета выделена субсидия в 901 миллион рублей. В Мурманске приступили к ремонту медицинского колледжа и детского сада номер 130. Как сообщили в Минстрое региона, сейчас обновление идет уже на 17 объектах образования. Всего в этом году запланирован капремонт 18 учебных заведений. В здании Мурманского медицинского колледжа на улице Ломоносова заменят окна, утеплят фасад, обновят отмостку и установят архитектурно-художественную подсветку. В детском саду номер 130 на улице Крупской ремонт стартовал. В здании обновят крышу, смонтируют вентилируемый фасад с подсветкой. Строители уже начали устанавливать каркас новой кровли и утеплять стены здания. Всего за несколько дней на призыв сдать донорскую кровь в Мурманске откликнулись более 40 человек. Объявление с просьбой сдать кровь второй группы разместили в госпаблике Мурманской областной станции переливания крови. Она потребовалась по заявкам медорганизации. К тому же следовало пополнить запас эритроцитных компонентов, пояснили в региональном Минздраве. Напомню, к концу прошлого года в Мурманской области проживало свыше 5500 доноров. С нынешнего года ежегодную выплату донорам увеличили. Сейчас она составляет 19 497 рублей. В Мурманске на 2 дня ограничили движение и парковку транспорта у здания управления Первомайского округа. Ограничения действуют с 21 мая до 12 часов 23 мая на центральной площади перед зданием по адресу Кольский проспект 129/1. Водители просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. На широте Мурманска начался полярный день. С 21 мая солнце не заходит за горизонт. До 22 июля жители и гости Мурманска могут наслаждаться ночным солнцем, если его не скроют тучи. Кандалакши. Полярный день наступит 1 июня и продлится до 10 июля. Ну а самый длинный полярный день в Мурманской области можно наблюдать в Айдагубе. Он наступил 17 мая, а завершится 26 июля. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до встречи. Эфир на 104.5 продолжает Юлия Ряшкина. This
0: is your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
1: Надо торопиться уже переходить на сильную сторону. Остался последний час дневного эфира с вашими заявками, поздравлениями, приветами. Кто-то заметила, что особо приветов-то вы не передаете.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция мая. Рибай плюс Нью-Йорк. Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day.
2: Киберпятница в Брайтфит.
3: Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес до 60%.
2: Сделаем лето ярким.
3: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
2: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 23 мая. «Океан Холл». Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в «Океан Холл». Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе «Океан Холл» во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленое и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: То ли я с кондиционером переборщила, но я его уже выключила тут в студии, то ли ветер сменился таки с западного на северо-западный, который дует всегда в окна Power, причем так не по-летнему, но заметно прохладнее стало вокруг. Так, смотрю на наш студийный термометр, плюс 14,6 за бортом. Ветер до 10 метров в секунду. Сегодня на Кольском полуострове возможны небольшие дождики, но конкретно Мурманску обещали без существенных осадков этот день. Переменная облачность завтра по температурам. Если вам сегодня по температурам понравилось, знаете, что завтра по температурам все будет очень похоже, только вместо облачности еще и солнышко засветит, поэтому все санскрины приберегаем, завтра пользуемся, и можно что-то такое полегче надеть. Сегодня в ночь идем с плюс 10, а завтра даже с плюс 12. Видимо, открывается сезон поздних вечерних гуляний.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

Посетовала я, что песню вы заказываете, а привета не передаете. И как полетела, причем издалека-далека. Николас написал нам: «Привет из Димитровграда». Я даже сначала подумала, что это какое-то такое свойское название, как жители Мончегорска свой город Манчестером называют в таком духе. Но нет, настоящее название — Ульяновская область. Привет вам обратно туда, Николас, в Ульяновскую область. Николай пишет, что приятно, Юлечка, вас снова слышать. А мне-то как приятно тут пританцовывать 3 часа. Вы бы знали, такое счастье.

0: Power Йодей. Много энергии и ни одной лишней калории.
1: Марина и Наталья передают мне привет. Приятно, жуть. Марина написала, позитив сразу же передается как-то от вас ко всем слушателям. Ловите его, ловите, впитывайте. Марина говорит, что Игнес было бы неплохо послушать Трампеса. А вот Наталья была более великодушна и сказала, что могу поставить что-нибудь на мой вкус. Прислушалась я к своим вкусовым ощущениям. Думаю, вы уже догадались, что Наталью Имбруглию избрала

0: поблагодарит за приятное послеобеденное настроение и момент окончания рабочего дня. Да, Наталья Имбруя может улучшить настроение даже под конец рабочего дня. Кстати, не убегайте с работы, прежде чем убежать с работы, вот так лучше скажу, зайдите в нашу группу ВК, там же опубликована тема сегодняшнего вечерней обратной тяги «Дети и интернет». Может растревожить, конечно, эта тема, но постарайтесь держать себя в рамках разумного.
1: Реклама.
2: Только до конца мая в мясном баре «Топ Блейд» двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1+1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В «Топ Блейд» создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 600-01-50.
1: Сила твоего дня.
3: Опять интернет глючит.
4: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это Ситилинк.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
11: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
12: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
10: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
1: Power Yoday. Сервис моментальных поздравлений.
0: Песню для меня послушали, теперь песню для Марины послушаем. Рампеса и Гнис, мне кажется, с этого трека в 2018-м началась история Рампеса на 104.5. И, кстати, вы спрашивали, отвечаю, на следующей неделе будет снова новиночка от этого диджея, нашего любимого.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
1: Александр, слушатель наш постоянный, хочет послушать Ванатек, но столь лиричное вступление сопроводить лирикой собственного сочинения. Все течет и меняется в этом мире. Стало прохладно утром в квартире, потому что открыл я окна пошире. Меньше процентов в любимом кефире. 2,5, а было 4. Выронил на пол поэму я Мцыри. Юлия Ряшкина снова в эфире. Чудесно. Спасибо вам большое. И спасибо, что не про Париж. Александр пишет, да, слишком много Париж было. Но Ванатек — румынский музыкант молдавского происхождения. Берем.

0: Твоя беспроводная зарядка. Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
2: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Огромный выбор сочных бургеров, только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, булочки-бриошь собственного приготовления, авторские соусы, вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.
3: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
0: Завтрак – съешь сам. Обед – съешь сам. Ужин – съешь сам. Двое не против еды, двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
4: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз, забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Сочный стейк – это не мечта, это Top Blade. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Top Blade – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
0: Power Hyundai.
6: Пыталась вспомнить, сколько не было у меня в дневных эфирах. Пришла к выводу, что как-то больше 5 лет, но меньше 10. Где-то вот там. Но время я очень классно провела. Спасибо вам большое за компанию. Натанцевалась, музыки наслушалась. В следующий раз дневной эфир обещается быть у меня на следующей неделе в среду. А в понедельник и в среду еще и в утренних круиз-контролях с вами поболтаем. Юлия Ряшкина зовут меня. Всем пока. Впереди без рецепта. Еще в этом часе будет новинка. Не новинка, а заявка от Алексея. Очень хотелось ему 21 Pilots Jump Sweet, но предположил, что, скорее всего, у нас ее нет. Действительно нет. Зато есть Stressed Out, естественно. Поэтому будем под конец часа наслаждаться этой песней. Дальше будет круиз-контроль, а потом обратная тяга. Уже сказала, дети и интернет. Тема обратной тяги. Заходите в нашу группу ВК, комментируйте. Все.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта. Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
2: Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком о том, что обычно пишут непонятным почерком.
1: Без рецепта.
2: Анестезия – это важный этап в лечении у стоматолога, который делает процедуру комфортной и безболезненной. Специальный препарат временно блокирует сигналы от нервов к мозгу, поэтому пациент не чувствует боли. Говорит стоматолог-терапевт Наталья Ермошкина.
3: Анестезия при лечении зубов необходима практически всегда. При среднем, глубоком кариесе, при шеечном, когда есть необходимость глубокого сверления зуба, также вот повышенная чувствительность зубов, или высокий уровень тревожности у пациента. В некоторых случаях, например, при поверхностном кариесе или отсутствии боли при осмотре, анестезия может не потребоваться. Проводится по желанию, но есть манипуляции. Даже если пациент отказывается от анестезии, все равно я настаиваю на этом, потому что я знаю, что пациенту будет очень некомфортно. Если же зуб ранее депульпирован, обработка не будет вызывать болезненных ощущений, то можно и не делать укольчик.
2: Использование местной анестезии в стоматологии обычно рассматривается как безопасный и эффективный способ обезболивания. Но бывает, когда она может быть неэффективна.
3: Почему анестезия не подействовала? Это, как правило, воспалительные процессы полости рта. При наличии инфекции или воспаления в тканях изменяется кислотность среды, что может снизить эффективность анестетика. Анатомические особенности. Нестандартное расположение нервов, повышенная плотность костной ткани, прием некоторых веществ, алкоголь, антидепрессанты, препараты при каких-либо там заболеваниях, например, кардиологические препараты, сопутствующие заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы могут влиять на эффективность анестезии.
2: Разницы в месте производства препаратов сегодня практически нет, отмечает стоматолог-терапевт Наталья Ермошкина.
3: Наши производители полностью обеспечили рынок препаратами. Также можно пользоваться, конечно, и импортной анестезией. Я, например, никакой разницы не вижу. Если анестезия проведена правильно, с соблюдением всех мер, то она эффективная.
2: Современные методы обезболивания и индивидуальный подход к выбору анестезии позволяют не только предотвратить осложнения, но и сделать стоматологическое лечение максимально комфортным и безопасным.
1: Без рецепта. Спонсор программы представляет сеть стоматологических клиник «Нордстом». Выбор всей семьи. Наша миссия – создавать здоровые и красивые улыбки. Работаем в системе ДМС. Все виды стоматологической помощи в одной сети. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Автомобили в наличии и под заказ. Ваксель на Кольском 83. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 167 000 рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 79400 и на сайте axelmurmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
4: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера.

0: баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Nexudol. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Круиз-контроль.
6: Аксель. Автомобили в наличии и под заказ от 2 миллионов 167 тысяч рублей. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan. Проспект Кольский, 83. Телефон 79 400.
5: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Климат-контроль. Следим мы в этом часу не только за состоянием движения на дорогах, но также и за погодой. Итак, в Мурманске, в столице Поляри, сейчас плюс 16 градусов. Знаете, друзья, я вот из тех противных людей, которые даже когда слышат вот такую, казалось бы, умеренно теплую температуру, издаю звук типа «Боже мой, какая жарища». Да, к сожалению, я из таких, для которых даже плюс 16 – это уже изрядно душновато. Итак, узнаем, чего же нам ждать завтра, 22 мая, по Мурманской области. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах грозы. Ветер ночью северо-западный, днем восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью от плюс 4 до плюс 9 градусов. Днем же поднимется до плюс 19. На востоке местами до плюс 14. И да, у нас в целом тут в последнее время переменная облачность. На днях тоже была гроза и, кстати, после нее была весьма красивая радуга. А в Мурманске, напомню, сейчас плюс 16 градусов.
0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Пару минут назад в студию мне позвонила Ольга и сообщила следующую новость. Два ДТП на одном кольце у мусоросжигательного завода. И они буквально параллельны другу. С одной стороны, по направлению на север, как сказала Ольга, а с другой стороны, в обратную, соответственно, сторону. Да, два ДТП в одном месте. Я на самом деле не удивлюсь, если второе ДТП получилось в результате того, что какой-то водитель засмотрелся на первое. Так что, друзья, за рулем будьте внимательны. Да, конечно, вокруг много чего интересного, но и про правила забывать не нужно. А если вдруг вы будете проезжать в этом районе, да, или уже там находитесь, и есть какие-то изменения, да, может быть, как-то кто-то помешал движению, может быть, уже наоборот, всех растащили, движению не мешает никто, обязательно об изменениях тоже сообщайте. А пока держим это в голове.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Аксель, официальный дилер Toyota и Lexus, представляет RAV4 шестого поколения с дерзкими линиями кузова, эффектной оптикой и современным интерьером. Теперь в авто большие LED-экраны приборной панели и мультимедиа. Несмотря на обилие технологий, Toyota сохранила эргономику. Управление громкостью и режимами вождения осталось физическим. Ждем вас в Аксель для знакомства с новинкой. В Мурманске на проспекте Кольском, 83.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
3: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
4: Киберпятница в Брайтфит.
5: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
4: Сделаем лето ярким.
5: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Привет, обед. Вкусная, домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
9: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-43-34.
10: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио Тапок. Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
11: «Воздух Карелии».
10: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
0: Круиз-контроль.
1: Аксель. Автомобили под заказ. Toyota Corolla, Nissan X-Trail, Skoda Superb от 2 167 тысяч рублей. Подробная информация на сайте axelmurmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. С января по апрель текущего года в нашу страну из Китая завезли около 29 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Цифра рекордная за всю историю наблюдений. Если сравнивать с аналогичным периодом 2025-го, то рост составил 140%. Тогда объем не дотягивал даже до 12 тысяч машин. Такие данные приводит руководитель автостата Сергей Целиков. Интересная деталь. Среди всего этого китайского секонд-хенда больше четверти приходится вовсе не на местные марки. Абсолютным лидером стал немецкий Volkswagen. Его ввезли около 7700 экземпляров. Дальше в топ-5 расположились Audi, Toyota, Honda и BMW. Машины непосредственно китайских брендов занимают скромные 12,4% от общего объема. Это чуть более 3500 штук. Самые популярные среди них — Havail, Jetta и Geely. Что касается конкретных моделей, то десятка самых востребованных выглядит так. На первом месте Toyota Corolla. За ней Volkswagen Tayron, далее Audi Q3 и Audi A3, Volkswagen Taru, Volkswagen Golf, Hyundai Elantra, Honda Vezel, BMW X1 и замыкает список Volkswagen T-Roc. Строительство скоростной трассы Джубга-Сочи откладывается. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо. На 1-2 года», — сказал он в беседе с РИА Новости. Когда будет подготовлен проект планировки, его разделят на 8 этапов, а также посчитают экономический и транспортный эффект от каждого этапа. «В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы», — добавил Хуснуллин. При этом строительство обхода Адлера — это один из участков будущей трассы — продолжится несмотря ни на что, подчеркнул вице-премьер. Уже готова проектно-сметная документация, а из Китая заказали необходимое оборудование. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах!
0: Акселератор.

А меж тем я тут томлюсь в ожидании. Я, Гош Симонов, жду, когда же кто-то сообщит, есть ли какие-то изменения по новостям о ДТП, которые произошли на кольце у мусоросжигательного завода. Да, во множественном числе я сказал, ДТП произошли. Там их сразу два, о чем нам рассказала Ольга. Если вдруг вы увидели какие-то изменения или вдруг еще что-то случилось на дорогах Мурманска, что мешает движению, обязательно об этом сообщайте. Ну, не знаю, что может помешать движению. Там гигантская улитка очень медленно продвигается по проезжей части, в результате появилась пробка или ремонт дороги. Обо всем об этом вы мне обязательно скажите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Аксель привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 167 тысяч рублей. Надежная доставка гарантирована. Подробности в отделе продаж 79-400-Кольский-83. Сайт axel-murmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
3: Это не сказка. Оконному заводу Рихау 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер, производство, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаарес.ру.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
8: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
9: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
0: Круиз-контроль.
1: Аксель – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске. Новые автомобили в наличии под заказ. Кольский 83-79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

А меж тем потихонечку движется к своему завершению. Круиз-контроль еще не заканчивается, но постепенно двигается в этом направлении. Последний шанс запрыгнуть для вас в последний вагон уходящего круиз-контроля со своей последней новостью. Часто я говорю слово «последний». Но окончание круиз-контроля не означает окончание нашего с вами сегодняшнего вечернего общения, ведь оно продолжится в обратной тяге, которая начнется в 6 часов вечера. А пока наслаждаемся круиз-контролем.

0: Итак, друзья, самое время сейчас заканчивать наш вечерний круиз-контроль. Давайте перед этим предварительно, знаете, для очистки совести. Итак, бросаю взгляд на телефон, никто не звонит. Смотрю сейчас в приложение, так вот обновляю. В приложении тоже новостей не поступило, а что по нашему сайту, тоже не поступило. Поступает пока на тему обратной тяги. Кстати, будем общаться с вами на такую животрепещущую тему, как доступ детей в интернет. Стоит ограничить, нет, или, может быть, вообще запретить. Так что, я уверен, мысли у вас по этому поводу у вас есть. Заходите обязательно в группу ВКонтакте. Там уже выложен тематический пост. Под этим тематическим постом комментарии. В комментариях пишите свои мнения, либо через приложение, либо через сайт. В общем, жду. А на этом наш сегодняшний круиз-контроль заканчивается. Напоминаю о новости, которые нам сообщила Ольга сегодня о двух ДТП на кольце у мусоросжигательного завода. Надеюсь, там ситуация уже разрешилась. А спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения, дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Познакомиться с автомобилем можно в «Аксель» на проспекте Кольском, 83. Итак, круиз-контроль заканчивается, обратная тяга через пару минут начинается.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В этом году на рынке недвижимости России зафиксировано заметное снижение количества мошеннических схем. По данным профильных ведомств, ключевую роль в этом сыграли технологические и законодательные изменения. Тенденцию подтверждает эксперт программы Константин Винзовский.
4: С переходом в наш госмессенджер проблема, она ушла. Да, все равно поступают какие-то звонки, какие-то там сообщения, кто-то, видно, какие-то аккаунты там злодеи как-то создают, что-то есть, даже крадут аккаунты, ссылки присылают, похожее такое было раньше, но не скажу, что это массовое явление. Говоря непосредственно о тех потенциальных клиентах, в результате консультаций, в которых мы выясняли, что там есть, выявляли признаки того, что он жертва мошенника, этих случаев в этом году вообще не было.
3: Блокировка голосовых звонков в некоторых мессенджерах, судя по всему, действительно оказала влияние на уровень мошенничества в сфере недвижимости. Статистику подтверждают в том числе банки и операторы связи. Так, например, в одном из банков зафиксировали резкое снижение количества инцидентов уже за первую неделю после введения ограничений. Правоохранительные органы также сообщают о снижении мошенничеств после блокировки звонков в мессенджерах. Эксперты связывают это с тем, что злоумышленники временно потеряли удобный канал связи и не смогли оперативно адаптироваться к новым условиям.
4: Тревога снижается на этот счет. Будем наблюдать, трудно предсказать. Понятно, что с той стороны злодеи тоже не спят, тоже развиваются, ищут разные другие способы, но непосредственно вот в этом разрезе недвижимости, именно вот на нашем поле, где мы с ними сталкивались в том году, в позапрошлом, в больших количествах, сейчас этого нет.
3: Впрочем, следует иметь в виду, что эффект от блокировки может быть краткосрочным, так как преступные группы со временем перестраивают схемы. Мошенники совершенствуют методы, адаптируются к новым условиям, что может включать комбинированные атаки, сочетающие технические приемы и психологические манипуляции. Не теряйте бдительности.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.

0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Итак, друзья, добрый вечер. Давайте сверим часы. Минуло 6 часов вечера. Это означает, что в эфире «Обратная тяга». И поскольку сегодня четверг, то вы слышите голос Гоши Симонова. «Обратная тяга» — программа, в которой мы с вами обсуждаем всякое. Всякое насущное или просто интересное. Или то, по поводу чего нам есть что сказать. Вот, например, сегодня мы обсудим тему, скажем так, при озвучивании которой у любого родителя, как мне кажется, начинает дергаться глаз. Вы догадались, это интернет и дети. Кажется, будто этот спор между «за» и «против» идет уже целую вечность. Но включим с вами машину времени и вспомним, как к этому пришли и что есть у нас сейчас. Вообще, дети и интернет — тема очень щекотливая, очень чувствительная, потому что все-таки, с одной стороны, да, дети достаточно любознательные, это их естественное качество, да, им хочется узнавать что-то новое, познавать новое. И казалось бы, да, интернет — такая классная штука, ведь там буквально есть все. Вот прям вся информация и даже немного больше. Но вместе с информацией в интернете есть и много чего нехорошего. Есть люди с плохими намерениями, да, там мошенники или просто там всякие злодеи. А есть также еще и различные, скажем так, различный контент, который детям не по возрасту, да, которые они обработать не смогут в силу своей неопытности, да, может что-то не поймут или поймут совершенно не так, да, мы уже не говорим про всякие фейки и прочее. Да, интернет — это информация. А информация бывает разная. Она бывает полезной, бывает бесполезной, да, какой-то филлерной, а бывает даже, наверное, опасной. Вот сегодня с вами будем об этом беседовать. Стоит ли ограничить детям доступ в интернет, да, разрешить, например, с 16 или там с 18, когда человек уже более сформирован, более сформировано его критическое мышление, потому что, что бы мы ни говорили детям, они все-таки еще слишком неопытны, чтобы сразу поглощать буквально все, что есть. Об этом сегодня будем с вами говорить, о плюсах, минусах, вреде и пользе запретов или же всеобщего вседозволенности, скажем так. Итак, оставляйте свои мнения ВКонтакте, в комментариях под тематическим постом в нашей группе Power Hit Radio Мурман 104.5 FM. Обязательно заходите, там всегда интересные обсуждения разворачиваются буквально под каждым постом с анонсом каждого нашего эфира. Также вы можете написать через наше удобное приложение, где есть функция аудиосообщений, или же через наш не менее удобный сайт. В общем, каналов связи много, все предусмотрено, все для вас. Ну и, как мне нравится повторять, для любителей классики есть наш телефон в студии. Номер 488-448. Жду от вас известий.
0: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Far beyond regions, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети парикмахерских «Черная кость» полный образ на выпускной всего 1000 рублей. Предварительная запись по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет «Черри Мурманск». Кольский, 118. 3-3-0-0-0.
4: Киберпятница в Брайтфит.
5: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
4: Сделаем лето ярким.
5: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки. Женская и мужская.

0: обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви Диора. Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
1: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка — роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. Итак, друзья, погода в Мурманске и области. Напомню, что в Мурманске держатся все те же плюс 16 градусов. Но они не такие жаркие, как днем, потому что я вижу, что весьма стало пасмурно. Даже слегка как будто бы что-то капает. Но не, вот, не совсем понятно, то ли да, то ли нет, будет дождь или не будет. Вот все небо как-то пытается... и пока еще ничего не выдает. Ну, 21 мая сегодня у нас власть циклона. Погода в Мурманске определяется именно им, который смещается с Ботнического залива в южную часть Баренцева моря. Это принесет в регион наш теплые, но неустойчивые воздушные массы и станет причиной дождей с грозами, которые продолжатся и еще некоторое время не утихомирятся. В целом, по области температура сегодня у нас варьируется, насколько мне известно, до плюс 19. То же самое будет и завтра. Местами воздух может прогреться даже вплоть до плюс 25. В ночные часы осадки маловероятны. Температура воздуха по региону составит примерно вот где-то плюс 6, плюс 11 градусов. Это выше климатической нормы для Мурманска в это время года и для области, где средняя дневная температура для 21 мая, вот я даже взял и по новой своей традиции проанализировал предыдущие года, где-то плюс 8,8 градусов по Цельсию. Рекорд тепла для этого дня, кстати, был установлен в 2023 году. Было плюс 22,7 градуса по Цельсию. А рекорд холода был в 1958 году. Минус 6,5 градусов. Так что да, глобальное потепление, в который раз повторяю, как какой-то, знаете, сумасшедший с картонкой, оно реально, да, оно нас всех ждет. Тем более, немножко подробнее о том, что нам ждать завтра по Мурманской области 22 мая. Будет переменная облачность, ну и, конечно же, небольшой дождь и небольшие грозы. Повторюсь, температура поднимется днем до плюс 19 градусов. Местами на востоке до плюс 14. А спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51. Телефон 750-255 ИП. Неверович Антон Викторович Огрнип 318-519-0000-213-55.
0: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Итак, продолжается наше с вами сегодняшнее вечернее обсуждение детей и интернета. Стоит ли его запретить? Стоит ли его для детей ограничить? Знаете, я тут решил хотел сказать слово «произучить», а потом понял, что его не существует. Просто я тут решил изучить, да, международные новости относительно данного вопроса, относительно 2025 года как раз-таки. Мир накрыла целая волна новостей. Вот, например, Австралия первой в мире подписала закон, который с 10 декабря 2025 года закрыл доступ в социальные сети для всех, кому нет 16 лет. Штрафы для платформ буквально десятки миллионов долларов. За ними, как домино, подтянулись Индонезия, Франция, уже обсуждение есть в Испании, в Австрии, в Дании. Вот весь западный мир, который, казалось бы, живет в смартфонах, вдруг испугался и решил, все, хватит, вытаскиваем детей из интернета. И в начале этого года уже, да, и наши законотворцы заговорили о чем-то подобном. Законопроекты о так называемых белых списках, да, привязки там сим-карты и прочее, ограничения соцсетей с 14-16 лет. И вот что интересно. Страх перед техникой вообще, это старая как мир история. Вот, например, хотел спросить, помните ли радио, да? Ну, буквально его слышите сейчас. Вот, казалось бы, да, радио. Вот я, как ведущий радио, могу сказать, что, ну, это безобидная плюшевая штука. Но на самом деле, вот раньше, вот, казалось бы, радио что-то суперпривычное, да, особенно для тех, кто за рулем. В 1936 году американские газеты писали, что радио разрушает мозг молодежи, потому что динамики вызывают неудержимый восторг. Ну, с этим поспорить сложно. И также добавили несравнимый со скучными школьными заданиями. Потом была та же история с телевизором в 70-х, с видеоиграми в 90-х. Кстати, с видеоиграми до сих пор продолжают мусолить, с мобильниками в нулевых. И каждый раз вот старшее поколение билось в истерике. Все пропало, дети наши деградируют. Но вот интернет штука все-таки особенная. У интернета охват больше, в интернете информации больше, она куда разнообразнее, и в интернете есть больше опасностей, да, нет такого, что вот ты приходишь, например, в кинозал, да, на мелодраму, и вдруг резко тебе показывают какие-нибудь незаконные кадры. Нет, такого не бывает. А вот в интернете что-то подобное случиться может. Поэтому мы с вами сегодня об этом будем с вами беседовать. Стоит ли ограничить для неокрепших умов доступ в сеть интернет или вообще в принципе запретить? Вот могу сказать про себя. Я из параллели, наверное, да даже не наверное, а точно, из параллели моей школьной я позже всех зарегистрировал в социальных сетях. Но это не потому, что там родители как-то берегли меня, да, или я боялся, что, там, не знаю, вижу что-то в этих социальных сетях, у меня голова лопнет. Нет, на самом деле просто вот не хотелось. Вот такая у меня была нонконформистская позиция. Где-то лет в 17 я там зарегистрировался. Вы также можете поделиться своими историями, да, взаимодействия с интернетом и его опасностями, которых, ну, по правде говоря, не так уж и мало, да, одни мошенники чего стоят.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Мужская стрижка к выпускному – идеальный образ для особого дня. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка всего за 1000 рублей. Постоянные акции. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
1: Обратная тяга. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
2: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
4: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
2: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
3: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
2: Для лиц старше 18 лет.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
1: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии».
8: 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
9: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
8: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
9: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
8: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: Обратная тяга.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» мужская стрижка 1000 рублей. Запись 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на «Power Hit Radio».

0: Итак, друзья, продолжается наше обсуждение детей и интернета. А вот раньше ребенок утыкался в телефон только чтобы позвонить маме, а теперь, вот сейчас, да, по данным аналитиков, в первом квартале 2026 года российские подростки от 12 до 17 лет проводят в сети не меньше 6,5 часов в день. Это звучит как очень много. И было свежее исследование ВЦИОМ, по-моему, оно показывает, что молодежь и вовсе проводит там до 8-9 часов бывает. Это больше, чем вся их физическая активность и хождение в школу вместе взятое. Так это вот эволюция или такой конец света очередной, и нам пора ставить железный занавес между детьми и интернетом. Об этом мы с вами будем говорить. И прежде чем сказать запретить, давайте честно признаемся, что сейчас происходит в экранах наших детей. Вот для начала факт. Почти тотальная зависимость. То есть, согласно данным за 2025 год, 99% российских подростков в возрасте до 17 лет имеют постоянный выход в сеть. Это не выход в библиотеку имени Ленина, да, это именно выход в потенциально опасное место, где ребенок сталкивается с различными играми, соцсетями. Казалось бы, штука неплохая, но вот помните страх перед насилием на улице, да? Теперь насилие переехало в чаты. Вот мониторинговые центры, например, недавно обнародовали тревожную статистику, что в 2025 году количество зафиксированных случаев там кибербуллинга того же, да, то есть это когда, как бы объяснить так по-простому, ну, когда вот группа подростков, да, они как-то вот притесняют, высмеивают, да, задирают кого-то в сети. С участием подростков выросло это все на 14%. По сравнению с тем же 24-м годом. И речь не просто про детские ссоры какие-то, а речь про самую настоящую травлю. И сейчас еще и используются дипфейки, которые создаются нейросетями. И представьте, да, что вот есть какой-нибудь ролик, где происходит, да, что-то вот там незаконное, предосудительное. И к этому ролику подставляют там лицо подростка, ребенка, и выкладывают это с насмешками и так далее. И это делает какой-нибудь одноклассник. И знаете, вот эксперты утверждают, что опрошенные дети так или иначе сталкиваются с цифровыми угрозами, при этом треть детей, подростков, предпочитают игнорировать проблему. Две трети просто стесняются сказать родителям. Ну, то есть тут ситуация классическая, как и при обычном буллинге, при обычном, скажем так, офлайн, и при офлайн-травле. И это на самом деле весьма и весьма животрепещущая проблема. Но, с другой стороны, если копнуть еще глубже, да, то подростки, дети к этому настолько привыкшие, что на них это воздействует не так травмоопасно, как могло бы на человека менее опытного, на человека, который не так привык к интернету, да, не так жился с интернетом. И в данном случае тут даже помогает такой, знаете, своеобразный выработанный иммунитет, антитела к угрозам в интернете, если вот подросток в нем сидит вот буквально чуть ли не с рождения, не с утробы матери. Вот будем с этим разбираться. Конечно же, и финансовые угрозы, и мошенничество, все это в интернете есть. Но, да, не стоит сгущать краски слишком сильно. Все-таки интернет — это огромный кладезь информации, который не просто полезен для общего развития, да, но и учиться сейчас без интернета очень и очень сложно. Да, все вот эти вот платформы онлайн, которые есть буквально у каждого учебного заведения, да, всякие электронные дневники, задания, которые присылают преподаватели, все это тоже нужно учитывать.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3-7-077. GeelyOmega.ru.
5: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
6: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей. Выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
7: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс», Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
9: Обратная тяга.
10: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения «Папа и сын» – 1500 рублей, «Стрижка и брат» – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
11: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», укрепление натуральных ногтей системой IBX 60-40-60. Итак, друзья, началось у нас «Золото чартов», музыкальная рубрика, в которой мы с вами слушаем не просто вот какие-то хиты, а хиты, которые сейчас находятся на вершине различных музыкальных чартов в других странах прямо сейчас. И таким образом мы больше узнаем о стране, больше понимаем ее жителей. Итак, в этот раз мы отправляемся на юга, в страну буквально тысячи вулканов. Это не просто поэтичное название. Вдоль ее Тихоокеанского побережья расположено множество действующих и потухших вулканов. Более того, там развитая политическая система, одна из первых женщин-президентов тоже оттуда. Также там необычная природа. Есть озеро с морскими обитателями. Оно само пресноводное, но там приспособились жить акулы-быки и рыбы-пилы. Также там интересная, даже уникальная система адресов. Ориентиры работают лучше нумерации. У зданий и домов здесь нет привычных номеров, привычных улиц с номерами, букв каких-то. Вместо них в ходу словесные ориентиры. Например, вы вполне можете увидеть на доме адрес, который написан таким образом: от старого фонаря 2 квартала на юг. Вот такое необычное место – это, друзья мои, Никарагуа. Никарагуа и снова вершина чарта iTunes. Вот везет мне на чарты iTunes. И на вершине iTunes-овского чарта находится Джейсон Деруло и песня «Want to Want Me». Это не просто какой-то запоминающийся поп-трек, да, эта песня с своей собственной историей, секретами, делает ее особенной. Например, песня эта уже успела стать мировым хитом, она добралась до 5-го места в американском чарте Billboard Hot. Ход, я забыл, как по-английски будет 100. Ход 100, вот так вот я скажу, да, по-деревенски. Как говорят, вот 30 seconds to Mars, также у меня ход 100. А в Великобритании трек 4 недели возглавлял национальный хит-парад. И также покорил чарты и Австрии, и Израиля, и Южной Африки. Это вообще песня-отказник, мало кто знает, но изначально трек создавался для альбома Криса Брауна. И даже назывался «Want You to Want Me». Однако позже Браун отказался от него, заменив на другую композицию. Мировая же премьера состоялась в 2015 году. И не просто, да, знаете, на каком-нибудь видеохостинге, не просто на каком-то радио и так далее, она состоялась в приложении для знакомств. Вот внезапно так. Ну и у песни есть такой какой-никакой тайный смысл. В интервью почитал Деруло, рассказывал, что песня о страстном желании быть с кем-то. Но в итоге признался, что адресат его чувств — это не какой-то там конкретный человек возлюбленный, например, а все его поклонники. Вот такой вот человек, так вот любит своих поклонников. Что ж, возможно, полюбите Джейсона Деруло и вы после того, как послушаете «Want to Want Me». Итак, «Золото чартов» на Powerhit Radio.
0: Золото чарта.

Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX – инновационные решения для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины. Придание ногтям здорового вида. Защита от внешних воздействий. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Итак, друзья, обсуждаем мы уже второй час в обратной тяге запрет интернета для детей, либо частичный, какое-то регулирование. И в прошлом часу, мне кажется, я так подсгустил краски. В этом часу я попытаюсь высказаться против, может быть, запретов, да, за свободу. Но за свободу доступа детей к интернету, но об этом поговорим с вами чуть поподробнее после того, как я озвучу, что же успели написать мне вы. Да, попытаемся немножко расслабиться, а то что-то как-то я, знаете, прям рассказываю про ужасы интернета, что, наверное, уже и взрослым страшно заходить, которые слушали мой эфир, но ничего, сейчас мы немножко подрасслабимся. Но начнем с комментария Степана, который написал: «Добрый вечер, Гоша, добрый вечер, Степан. Благополучие детей, да и остального простого населения — это то, о чем не всегда думают, прежде чем ограничить что-то или запретить. Конечно, в интернете есть и неприятные явления, но это и в окружающей нас реальность жизни тоже есть». И вот Степан говорит, запретить ли жизнь, да, сравнивает жизнь и интернет. Но, Степан, давайте начнем с научного подхода. Да? С научной точки зрения, все-таки аналогия — это не доказательство. Да? Все-таки слишком разные вещи, поскольку, ну, больше механизмов, как мне кажется, воздействия тех же мошенников на нас в интернете, чем вот если вы, Степан, просто будете идти по улице, да, и вас кто-то попытается прямо на улице обмануть. Поэтому вот пишет Степан дальше: может просто стремиться к тому, чтобы хороших новостей в реальности было намного больше. Ну так, Степан, а мы же всем человечеством это и делаем каждый день, стремимся к тому, чтобы в реальности как-то жилось нам получше. Вера пишет: крошка сын к отцу пришел, спросила: крошка, что такое хорошо, что такое плохо? Вот начала Вера так и пишет дальше: так вот, с детьми прежде всего нужно разговаривать с пеленок, научить разграничивать информацию. Вера, это, конечно, здорово, да, учить разграничивать информацию, но мы должны помнить, что как бы мы с детьми хорошо не беседовали, как бы мы им хорошо что-то не объясняли, они бывают просто слишком неопытны и поэтому не защищены от манипуляций, так же, как взрослый, да, который успел за свою жизнь со многими людьми пообщаться, понять, когда его водят за нос, когда хотят обмануть и так далее. Вот в этом преимущество взрослого над ребенком. То есть ребенком все-таки могут сманипулировать в интернете, и это действительно очень опасно, да, там, создать фейковый аккаунт какой-нибудь там госструктуры, да, или там родительский фейковый аккаунт, да, как-то воздействовать на ребенка через страх, через манипуляцию. Поэтому и ведутся речи о том, что, а может быть, стоит ограничить. Вот в Австралии, да, про которую я рассказывал, там же все с этого и началось. Пишет дальше Вера: ограничение по возрасту, да, но невозможно оградить, так как ребенок находится в социуме. И тут важно помочь дитю объяснить, что есть что. Вакуум не спасет, я за разумную меру. Да, действительно, Вера, не могу с вами не согласиться. На самом деле, все-таки интернет — это еще и способ социализации, да, то есть ребенок немножко выпадет из социального пространства, из какой-то там вот их собственной повестки, да, которая может касаться там игр, да, или какой-то медиа-сферы, и не совсем будет понимать, о чем говорят там одноклассники, что обсуждают люди вокруг, да, будет не в такой социальной повестке, поэтому, да, все-таки прям полностью запретить ребенку интернет — это значит поместить его в информационный вакуум, где у него вообще не сформируется никакой информационной культуры.
0: Обратная тяга.

Немного хотелось бы, друзья, высказаться о запретах вот с исторической точки зрения, да, если говорить о том, чтобы вот совсем оградить детей от интернета. А правда ли запрет панацея? Или мы выплеснем все с водой и ребенка? История человечества учит, что тотальные запреты рождают подполье. То есть, вот, к примеру, сухой закон в США привел к расцвету мафии. А что будет с интернетом? Ну, дети, может, перейдут в какой-нибудь даркнет условный, да? А там еще больше ужасов.

0: number one hate music station.
1: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт.

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: 1.
1: Heat Radio.
0: Check this out.
1: Power Heat Radio.
2: 23 часа в Мурманске.
3: Реклама.
4: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio.
5: 104.5 FM.

0: Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Инна и Матома. Dream Out Loud.

0: and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Камиль и Камиль, who could love you like I do?

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: new and fresh music. 104.5 FM.
1: Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Today's music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Switch Disco Voices.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: Is power.
3: Radio.
0: Delta. Power. Power.
4: Yes.
0: Power play.
5: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Hard, powerful, and mind-blowing. Power Heat Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это
2: риэлт-сеть. 60 минут. Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Calvin Harris и Jesse Satisfied.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Heat Radio.